Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: сигареты!
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани» — группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ну что ж, начнем с жести. Есть фэны, которые ездят за своими кумирами по всему миру. Так вот, таким фанатом этого музыканта является старший брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына, Ким Чен Чхоль. Я бы, кстати, тоже бы покатался, если бы денег было. Музло, которое играет, и как играет этот человек, просто гениальное. Запишите там меня в его фанаты. Hand to Cry Today, Blind Faith.

Какой-то год. А вот и не угадали. 69-й. А за шестью струнами Эрик Клэптон. А за барабанами еще одна легенда. Джинджер Бейкер. Клэптон вообще единственный человек, включенный трижды в зал славы рок-н-ролла в качестве сольного исполнителя и члена групп Yardbirds и Cream. Их и сейчас и послушаем. Cream, The White Room.

Родился Эрик Патрик Клэптон 30 марта 1945 года в Суре в Англии. Там тоже все жестко, как у настоящего блюзмена. Отца своего он никогда не видел, а растили его дедушка с бабушкой. Причем он думал, что это его настоящий отец с матерью. А старшая сестра не сестра, правильно, а его мать. Не биография клад. На свой 13-й день рождения Эрик получил гитару и начал усиленно ее теребонькать. Ставил на мафон пленочку и играл, джемовал, саморазвивался. И уже к 18 годам стал участником культовой группы Yardbirds. Эрик Клэптон является вторым после Джимми Хендрикса блюзовым гитаристом в мире. Заметьте, белый в черной музыке. Лайла.

тобой. Солнце светит в небе.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Нет, мама.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь.

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать вброд в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

домой. Едем домой. Но мы едем домой. Домой. Но мы едем домой. Едем домой.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет-приветище. Среда. Среда сегодня, 11 декабря, с вами Диджей Зухер, с вами Абсолютное Зло, Коляновна Фрэкенбок, вот, сопливая, сейчас мы тут рассядемся, все разбредемся и будем с вами, давай, Коляна, здоровайся.
3: Всем привет.
2: Вот, всем привет, Игорян, привет, Антоха, здравствуй, Серега, привет, тебе, Витос, здравствуй, Стрела Морфея, обеим ипостасям, привет, Родик, здравствуй, Натаха. Натаха, мы к вам, наверное, завтра в гости приедем. Привет.
3: Готовь вкусняшку.
2: Да, вот, Борода, приветище. Кто там у нас еще? Вроде со всеми поздоровался. Вот, ну и, конечно же, приветствую всех слушателей iTunes, Spotify, Google подкастов. Вот, привет вам тоже. Наши незримые слушатели. А, итак, друзья, что происходит? Во-первых, я менжевался. Потом, ну, короче, сделал я такой выбор. Ну, победители у нас есть, как бы, новость Кузьмича. В ништяки Вита Монтгомери. И если просто, скажем, пусть будет пока так. Вот. И чего, ставим три трека нон-стопом, после которых, собственно, продолжим основную программу. Ну, а пока слухайте.

А итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте. Привет, Маринка, привет, Яков Николаевич, Дим Токарев, здравствуй тоже тебе. Еще одна песняга и, собственно, стартанем. Пашка, не помню, здоровался, не здоровался, но все равно и тебе еще разок привет.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.15 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами Диджей Зухер, с вами к вам подбирается абсолютное зло Коляну, но что-то тыщет мне пальцем. Чего? А, вот меня согнали с моего царского места. Отобрали у меня эфирную табуретку. Вот, что хотелось. Я все уже, я потерялся. Итак, привет вам всем. Привет, с кем я с Арчи не поздоровался вроде, да? Арчи, здорово. Вроде никого не забыл. Вадим, конечно же, здравствуй, дорогой. Вот, пишет нам Стрела Морфея, что хлобызнулся у них Focusrite 6i6. Ребят, ну берите теперь взамен по нарастающей 18i20, хорошая карта. Единственное, предупреждаю, они очень нежные по питанию. То есть вот их только через стабилизатор. В идеале через бесперебойник. Через бесперебойник подключать. Действительно удобная вещь. Ее можно использовать и как пульт на репетициях, и ее один раз настраиваешь. Там очень удобная маршрутизация у нее на самом деле. То есть можно пихать каналы друг в друга, через друга. И вот штука вообще в принципе незаменимая. Обалденная вещь. Вот, так. Что там у нас еще народ пишет? Тоскам рулит. Ну, Тоскам, он как бы так. Ну да, неплохо. Ну, я вот пока хороший такой сторонник Focusrite'ов. Нравятся они. Мне у них очень нравится маршрутизация. Именно маршрутизация. Так, ладно. Чего? Давайте уже, собственно, начинать основную программу, да, основной миксер. У нас до последней программы в году, ребят, задумайтесь, до последней программы в году осталось всего два миксера. Так что вот так вот. Так, что? Что? Надо, во-первых, бахнуть, да? Надо бахнуть. Я сегодня выстребан, вот выстребуханным отряхнуться. Команда прозвучала, потому что я сегодня прям чувствовал себя работником почты, как на главпочтампе. У меня по всему дому были разложены диски, договора. Понимаешь, я 2 дня жил в бумажно-пластиковом аду, и сегодня я наконец-то разослал все пластинки. Вот, остались у меня только Ласта Колумба, но к ним мы персонально, наверное, завтра с Коляновной сгоняем в гости тут недалеко и попутно будем завозить диски на заправки и в кафешки в придорожные. Вот, что, давайте уже, собственно, начнем. Где фото той сумки? Блин, ребят, ну, под рукой у меня есть фото, той сумки уже нету, потому что я ее сдал. Вот, а я могу сейчас вам скинуть, у меня, я сегодня Витосу хвастался, он меня спросил, где наши пластинки, я ему прям как раз эту фотку кинул, сейчас я на телефоне запущу Discord. Вы сейчас увидите, как у меня выглядела часть моего жилища, вот, сейчас я вам кидаю в Discord. А, да, кстати, давайте для новеньких расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Если вы хотите действительно общаться, то у нас есть Discord. Вот там мы действительно общаемся, и весь народ тусит там. Ссылочка на Discord есть у нас, во-первых, в теме, которая к эфиру заведена. Во-вторых, во ВКонтакте в группе есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Можно на нее нажать, и там все инструкции, собственно, будут. Так, сейчас я сразу обновлю ВКонтакте, пока уж я сюда зашел. Может, там кто-то что-то нацарапал? Нет, никто. Хорошо, никто ничего не царапал. Да, ну и, конечно же, подписывайтесь на нашу группу «Неформатное радио», потому что ссылочка на запись эфира и на голосовалку будет именно там. Колянова мне вернула мой бухачий рабочий трон. Я, главное, только тут устроился поудобнее. Она мне опять прынь пинка под жопу.
3: Нефига
2: тут, да, говорит. И валять сюда. Итак, друзья, давайте начнем. Уже, собственно, зима пришел кому-то. К нам он заглянул и ушел снова. Но сегодня так песенки про снег все-таки будут. И вот начнем мы прям с Саши Клементьева, город Чапаевск. А трек называется «Снег». Сашке что-то у нас Коляновна его не достучалась, не нашла его. Я сегодня к нему заходил тоже и вижу, что его аж на 6 декабря не было. Но будем надеяться, что он, что ничего с ним не случилось, все хорошо, и все-таки он в эфир появится. Итак, Саша Клементьев, город Чапаевск, «Снег», поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, звучал первый участник Саша Клементьев со своим снегом. Такой душевный наивняк. Душевный наивняк я такой называю. Как бы приятно слушаться, но и наивняк наивнячейший. Так, что там у нас? Стрела Морфея пишет: такая симпатичная, задушевная песня. Прям сейчас пою. Напомнила эдакую залихватскую юность, посиделки с распиздяями друзьями, некая ностальгическая нотка по безвозвратно ушедшей юности. Или я уже нажрался. Слушай, ну про безвозвратно ушедшую юность, конечно, ты забубнул там, я не знаю. Ты у нас прям совсем старый. Да, ссылка, Натаха, вот я, это я, да, как каюсь. Каюсь, без толков. Сейчас я кину ссылку. Сейчас. Давайте, чтобы уже все было по чесноку. Так, где он у меня тут? Сашка. Вот он, Александр Клементьев. Это я уже просто... Не, сегодня на самом деле прям вот выжатый лимон. И я прям вот за 15 минут до эфира еле дошел. Так, пишу. Отзвучало. Вдынь. Саня. Вот, и сейчас продублирую все это дело во ВКонтакте. Вот, и видите, я даже забываю мысли. Вот я что я начал говорить? Все, душить пора, Зухера, душить пора. Так, бздынь, все, во ВКонтакте тоже кинул. Все, ссылочки на месте. Так, что там у нас? Добрая песня, приятно слушать, написал Родик. Так, что там? Ласковый май. Яха пишет: афганцы куплет, припев дюна. Афганцы припев, куплет, припев дюна. Слушай, ну, дюну я еще знаю, а афганцы вообще не знаю, о чем речь идет. Вот, Витос пишет: простенько, но со вкусом, гармония знакомая, в куплете какого-то, кого-то напоминает. Кого-то какого-то. Ну, не знаю, наверное, может быть, все вполне возможно в этой жизни. Так, Слайк пишет: Любе напомнил Антохе. Хороший старт. Маринка написала: веселый трек. Ретро, но очень мило. Очень мило. Так, у Якова Николаевича рабочий стол круче засран. Зухернытик. Ты пойми, Яков Николаевич, это не рабочий стол. Если ты кровать. Не обратил внимания, это диван. Это диван разложенный. И это только часть, как бы, понимаешь? Сегодня вот в таком состоянии все мое жилище было. То есть вот везде все это было разложено. На каких-то столах лежали дубликаты, договора. Вот эти вот гребаные пакеты, которые приходилось дублировать, подписывать руками. Вот, я сегодня вспомнил, как писать руками. Друзья, это какой-то ебаный пиздец. Я теперь понимаю, почему почта так медленно... Вот это я все делал два дня. Два рабочих дня я посвятил тому, чтобы отправить пластинки. Вот, так что, как бы я теперь на работников почты не буду ругаться. Я знаю, что это такое. Это очень кропотливо, медленно и нудно. Так, что там? Серый у нас красавчик! Красавчик, пылюгает в колонну на правом сиденье и бумкаю вкуснейший португальский портвишок. Но, Серега, я тебе могу сказать, что, Сергей Иванович, я не без них... Не, я, видимо, тоже португальский, потому что я сомневаюсь, что это все-таки Армения. Но на вкус так ничего, так вот оно как-то заходит. Так, Натаха вот пишет: сегодня тяжелый день, без сомнения. Договоры. Мы вас, череповцы, даже не спрашиваем. Да, у череповцы. Как там говорить, договор или договора? Вот соглашение, мать твою. Так, что там у нас? Нам, может, диски... Да так, ты чем слушаешь? Я уже 4 раза только за сегодняшний эфир сказал, что мы завтра с Коляновной приедем к вам в гости. А Коляновна сказала, чтоб ты вкусняхи готовила. Чем ты слушаешь вообще? Я не знаю. Какие у нас в этом...
3: Но она же пишет: сегодня тяжелый день.
2: Тяжелый день.
3: Тяжелый.
2: Тяжелый день. Вот, ладно, давайте за тяжелый день наливайте, у кого он тяжелый. Наливайте, у кого он тяжелый.
3: Я не могу, я болею.
2: Мне опять самому наливать.
3: Я болею.
2: Ой, ой. Так, ладно. Итак, я себе пока наливаю. Ну, еще на разик хватит, да.
3: Вот я чай с лимоном, таблетки, а он...
2: А я коньяк без лимона, а потом буду чай с лимоном. Вот так вот. Итак, друзья, далее. Следующая группа у нас. Резервная копия. Сейчас я их найду сразу, чтобы не забыть. Вот же они. Город Москва, Собянин-Сити. Трек называется «Продержаться до лета». Про себя ни хрена не написали, поэтому тупо просто ставим, слушаем. Ссылочки сейчас все брошу, поехали. У кого налито, выпиваем. Собственно, дзынь, полетели.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:35. Я вот сегодня, кстати, вот это продержаться до лета. Меня эта мысль сегодня прям весь день не отпускает. Как бы, сука, продержаться до лета, как бы уже, скорее бы уже тепло. Колядовна орёт, хочу снега, вот, а я хочу уже лето, все, уже хватит. Не, я зима мне уже надоела, зима мне уже надоела. Так, итак, отзвучали у нас резервная копия, продержаться до лета. Серый пишет, вот, мне не вошло что-то. Ну, у тебя портвейн, ты просто его большими глотками глотай, и будет все заходить хорошо. Так, Родик пишет, Хрущев хотел вообще сделать написание, как слышим. А, это вы сейчас про грамотность. Яков Николаевич доебался до моей дикции, да? Ну, я как хочу, так и говорю, мне пофигу. Вот ты же меня понял, понял. А как это звучит? Мне вот абсолютно посрать, честное слово. Если ты хочешь считать меня безграмотным идиотом, ну, считай меня таким, мне как бы все равно. Так, за летом это ко мне написал Вадим. Вадим, обязательно, как только с меня снимут арест, мы прям к тебе приедем и скажем туда, где есть лангустины. Вот, и отправишь наш с Коляновной с двумя собаками куда-нибудь. Кстати, ну-ка, расскажи мне, Вадим, а насколько дороже становится поездка в какой-нибудь среднестатистический Израиль, если на борту с тобой едут две собаки? Вот, мне интересен этот вопрос. Насколько прям вот это проблематично и насколько дорого? Ты мне как специалист расскажи. Так, что там у нас пишут? Стрела Морфея пишет, может, чуть инфантильно, но это добавляет шарма. Интересный вокал, но не раскрыт полностью, как нам показалось. Красивая вещь. Родик написал красивую песню, слова и музыка, как для меня сочинили. Да все для тебя, Родик, все для тебя. Так, интересный текст у трека Арчи написал. Что там? Натаха пишет прикольные слова. Мне нравится, вокал чрезмерно красив для этого стиля. Так, Славик написал. Мне такое нравится. Тысячи слез озорных малолеток. Вот выцепил ведь фразу. Тысячи слез озорных малолеток. Прям мечта педофила. Так, супер, пишет. Особый респект за текст. Вот я не слушаю текст, в этом моя беда. Так, Витек пишет, красивая такая за жизнь песня. Антохи мило. И, собственно, так, вот, все, больше никто ничего не написал по песне. Тут написано-то много. Вот, кофе для меня всегда будет он, Саня, вот хоть убей. Я против того, что разрешили кофе называть оно для меня не существует. Кофе – это он. Ну, я так учился, я так приучен. И меня шпуняли, что оно – это безграмотно, оно – это дебилизм. И тут хуяк, и узаконили дебилизм. Вот, то есть, в принципе, куда мы катимся, вы все прекрасно понимаете. Так, ладно, что там у нас еще? Вот, собаки за границу, геморрой. Вот. Нет, я понимаю, что геморрой. Мне интересно, собаки, они геморрой везде. И даже в пределах России, поверьте мне. Мы вот с Ленкой с одним ездили, мучились. А теперь у нас два собаки. Но они чуть больше кошки. Ну, корги, Вадим. Они как бы, как маленькие овчарки на коротких лапках. Вот, и... Это геморрой, но по любасу геморрой, даже здесь, по России кататься, а уже за границу. Понятно, что геморрой, но мне интересно, насколько это геморрой финансово. То есть, как бы, вот, меня какой вопрос интересует, потому что когда-нибудь с меня арест все равно снимут, и как бы хотелось бы прокатиться, а кому их оставишь? Ну, никому не оставишь, это прям реально проблема. Это все равно, что... Вот детей оставить проще, кстати, вот детей намного проще оставить кому-нибудь, чем собак. Так, ладно, едем дальше, далее у нас Сергей Ноябрьский, это у нас прям вот дебютант, ни разу он у нас не был, ни разу даже в гости не заходил, и тут вот я прям услышал его трек, называется он «Сумасшедший», маленечко такой подшансоновый вариант, но достаточно интересный. Итак, ставим, слушаем. Сергей Ноябрьский, «Сумасшедший город Москва». Про себя не написано ничего, про песню написано, что исполнитель Сергей Ноябрьский, стихи Михаил Танич, музыка Сергей Ноябрьский. Итак, поехали, слушаем, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, Серега Онский, он у нас сейчас напоминает такого Бассета. Есть такая собака Бассет. У него длинные щеки, длинные уши, и все это по полу. Вот, а Серый, он высунул сейчас на ходу голову в окно, и у него все это развивается. Вот. Итак, очень как-то вот я смотрю, чат принял плохо. Плохо песню. Ребят, что вы так прям конкретно настроены неправильно? Ну, давно уже пора привыкнуть, что Зухеру вообще насрать на стилистические рамки-то. Ну, как бы классно все сделано, классно спето. И вот как бы мне нормально, мне зашло. И сделано достаточно грамотно. В этом плане докопаться не до чего. Давайте я буду читать сейчас комментарии. Так, Серов воскрес. Слайк пишет: пойду покурю, по мне чистый кабацкий шансон. Слав, если у вас в Минске все так поют в кабаке, слушай, я перееду в Минск просто чисто, чтобы по кабакам ходить. Вот уж с кабацким шансоном не соглашусь ни в коей мере. Так, Серов, живее всех живых. Так, Димка, Воронеж, привет. Привет, Димас, пишет: я люблю тебя до слез. Вот. Так, что там еще у нас? Родик тоже пошел покурить. Антоха пишет: вот неплохо, чем-то напомнило белого лебедя на пруду. Да вообще ничем не напомнило, не знаю. Так, Маринка пишет: приятно звучит, но очень манерно. Такая заказная музыка, что ли, не цепляет. Круто в своем жанре. Думаю, те, кто любит Стаса Михайлова, оценят. Но мне не нравится. Ты знаешь, я ненавижу Стаса Михайлова, Марин, но мне как бы все понравилось. Я не...

0: что Лепс заявился на неформатку в хорошем смысле слова Лепс, но как-то стилистически не наш. Однако кто-то из нас уже готов и к такой музыке. Кто-то из нас. Я так понимаю, не тот, кто жрет таблетки, да? Вот. Ладно, неформат для неформатного, не может такого быть. Что же вы так? Ладно, Витос пишет, ничего не скажу. Я такое не слушаю, хотя красиво спето, профессионально. Вот, главное, что профессионально. Так, что там еще у нас? Серый пишет, Омский, по саунду вопросов нету, Ти. Хорошо, хорошо, припопсовенько. Вадим написал шлягер. Что там, Антохи, норм. Димка пишет, я фанат ста... Сука. Ну, все, Димон, я теперь для тебя каждый выпуск буду персонально ставить что-нибудь из Стаса Михайлова. Буду выбирать самые блевотные песни. Так, тема из Джеймса Бонда пишет. Яшка пишет, вот, а зря в кабаках охуенно поют. Ну, не во всех, но бывает. Бывает. Так. Дим Токарев пишет, у меня, походу, браузер нехило виснет. Вижу комментариев по песням, которые еще не прозвучали. Что за хрень-то? Я не знаю, как ты видишь. Это у тебя не браузер виснет, это ты эфир слушаешь. У тебя комментарии приходят вовремя, а эфир ты слушаешь с запозданием. Скорее всего, так. Так, что там еще у нас? Натаха пишет, типичная эстрада, человек выбрал свою стезю, что вы хотите, там сейчас, чем громче себя покажешь, сделано классно, без спора. Вот. Так, что там? Коляновна, будь судьей, Зухер тебя на танец пригласил во время... А, пригласил ли Зухер на танец во время песни? Я ножку сижу, глажу. У меня другая работа. Я разминаю царские пальцы.
1: Царские, зайчи, ножки.
0: Да, кроличью лапку. Причем натурально. Лапка зайчья. 47 размер у моей женушки.
1: 46 с половиной.
0: Вот, и прям вот у меня пятка ее лежит на коленке, а пальцами ног она мне прям подбородок чешет. Вот, ладно. Друзья, я понял, как-то разделились все во мнении. Одному Зухеру понравилось, остальные терпеливо обосрали песню. Едем дальше. Далее у нас группа Blues Собеседник. Так, сейчас я их найду сразу, где они у меня. Вот же они. Вот же они. Город Пермь. Улетишь в 22, называется трек. Про песню написана следующая. Песня на стихи московской поэтессы Полины Корицкой. Человек сбегает от самого себя в 22 года, ложится на верхнюю полку и едет к своей цели в плацкарте. Трек из нового альбома группы «В дороге». А, трек из нового альбома группы, который называется «В дороге». Вот, часть первая. Итак, ставим, слушаем. Блюз-собеседник, улетишь в 22, поехали. Ну, а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21.56 на моих зеленых системных. Специально в Череповец говорю, я допил. Well, в Череповец говорю специально, я допил. Вот. А итак, отзвучал у нас блюз-собеседник, Пермь, улетишь 22. Поступило вот предложение, что у нас тут мы превращаемся в наше радио. Арчи, ты знаешь... Была у нас тут одна пизда с нашего радио, Нуки, которая зовут, которую Нуки, которая посреди программы, когда ей не понравился вопрос из зала, да, она просто встала и ушла. И большой такой болт положила на слушателей, которые ждали, которые вопросы ей там писали. Просто на всех положила болт и ушла. И вот этим неформатное радио от нашего радио отличается. У нас таких пидорасов нету. А если случаются, то они самоликвидируются. Они просто исчезают с наших горизонтов. И вот этим мы отличаемся. А музыка, она вся разная, понимаешь? Всем невозможно угодить. Всем невозможно угодить. У всех разные вкусы. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Тем и хороша неформатка, что у нас музыка абсолютно разная. Абсолютно разная. И каждый для себя что-то найдет. Вот. Ладно, вернемся мы все-таки к блюз-собеседник. Видимо, я просто смотрю по чату. Никому больше не услышал. Я вот прям четко скажу. Мне... Прям слышались не мотивы, а манеры. Манеры Юрия Юлиановича. Да, вот прям очень четко они мне как-то прослушались. Вот эти вот... я про вокал. Прям вот если знаешь, как закрыть глаза и не знать, что это блюз-собеседник, то, наверное, прям я бы подумал, что это вот какой-то ранний Шевчук. Вот, но это не в укор, это как бы... Даже интересно получилось. Я понимаю, что это не преднамеренно, но вот мне услышалось. А здесь почему-то сравнили его с Крисом Ри. Ну, наверное, есть, да, чуть-чуть такого можно услышать. Но вот почему-то Шевчука никто не услышал. Видимо, один я только сегодня устал. Потому что носил письма, Зухер сегодня был почтальоном. Так, ладно, читаю комментарии. Димка пишет, вот начало мне нравится. Славик написал, вот что нравится, то сразу нравится. Бороде заебись, скачаю в машину, пишет. Так, Родик тоже пошел к себе скачивать, красота. Арчи написал, что неформатка превращается потихоньку в наше радио. Нет, Арчи, забудь, даже не надейся. Никогда такого не случится. Скорее мы закроемся. Мы в FM поэтому не лезем, потому что тогда мы будем привязаны лицензией, а когда у нас будет лицензия, мы будем обязаны, на нас смогут надавить, и тогда у нас будет наше радио, да. Так, Антоха пишет, эта песня была в бомбардировке. Нет, Антоха ее не было, она была в треках дня. Так, Серега Онский пишет стихи «Вещь». Кирюша, здравствуй, здравствуй, дорогая, пишет «Всем привет». Такая добрая песня, прям захотелось налить холодный бокал пива. Это алкоголизм, алкоголизм, старушка, все, все. Вот, тебе не захотелось холодного молока, тебе захотелось холодного пива. Не езди больше в Москву, Москва тебя портит. Так. Натаха пишет, совсем другое дело, мы тут к академическим вокалам не привыкшие, мы вот за такие душевные вокалы, не надо нам гнесинку заканчивать, чтобы нам понравиться. И вот в песне опять тема «Поезд тоже мужчина». Поезд тоже мужчина. Видимо, поезд... Ну, я просто текст не слушал, я послушаю. Так, что там еще у нас? Просто чаю без бергамота, да, обычного чая. И без бергамота. Это да. Так, кстати, я уже на чай перешел. Так, что там у нас? Серый пишет, гармоха классная. Гармоха классная. Стрела Морфея пишет песни из разряда дорожных. Даже ритм под стук колес ненавязчиво, но у нас ощущение небольшого плавания вокала. Иной раз больше исполнитель разговаривает с публикой. Но это стилистически обосновано в данном случае. Ну вот, я вот про это говорю, такая вот шевчуковская манера интересная получилась. Так, что там еще? Димка написал, мне, если честно, прям от души заходит, бороде по кайфу. Так, Яшка написал, не мое, потому что лучше послушать Крис Ри или Марк Кнопфлер, чем это 22. Ну, послушай, послушай. Нопфлера тоже можно слушать. Кстати, для череповца он Нопфлер. К не читается. Да, вам, юристам, не понять. Так, что там еще у нас? Что там? Витос пишет, это гениальная песня, я ее до дыр заслушал. Гитара напоминает сильно Вадима. Ну, видимо, опять туда же. В Нопфлера. В Нопфлера Ри. В Криса Нопфлера. Вот так вот. Так, Серый кайфанул у нас. Что там еще у нас? Что там у нас еще? Вот, Слайку по музыке воскресенье. Каноническое напомнило. Каноническое воскресенье. Ты, видимо, говоришь, когда уже это был проект... Уже все-таки Никольский, а не воскресенье. Потому что, вот, не поленись, найди СВ, да, вот, когда оно было свободное воскресенье. Там вот прям канонически совсем не похоже. Прям вот совсем-совсем. Так, что там у нас еще? Димка написал, вот, добрая такая вещь. Музыка легкая. Так. Так, так, так, так, так. Что там еще? Сейчас, сейчас. Я просто выбираю именно по теме. Все, собственно, все. Все. По песне больше никто ничего не писал. Так, давайте обновлю на всякий случай. Я подтупливаю, да, ребят, не обижайтесь, малёха, я подтупливаю. Нет, в ВКонтакте никто ничего не написал, давайте ехать дальше. Далее у нас кто? Первая смена. Первая смена, сейчас я их найду. Вот же они, Йошкар-Ола. Вот, издалека, ребята. Ажно из Йошкар-Олы написано про них следующее. Группа «Первая смена» была образована в октябре 2011 года в Йошкар-Оле двумя друзьями. Друзьями! Артемом Пуртовым и Максимом Бороухиным. Или я слепой, или так и написано. Да, Бороухиным. Вот, со временем Максим покинул группу, состав неоднократно менялся. Сейчас группа состоит из следующих участников. Вот, я не буду перечислять участников. Я не люблю вот это, когда выписал и пишут. Зачем? Зачем? Это уже прошло. Пишите, что вы играете, что вы чувствуете, кого вы любите, кого вы ненавидите. Зачем вот это вот писать? Вот, итак, ставим, слушаем. Йошкар-Ола, группа «Первая смена». Трек называется... Как он называется у нас? Сейчас посмотрим. «Мои самолеты». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:09. Вопрос прозвучал так: как можно пропить сережки? Давайте варианты пропития сережек. Сейчас у нас флешмоб такой. С изумрудиками, да. Сережки с изумрудиками. Бешеных бабок стоят. Вот, мне жена говорит, ты их пропил. Вот, давайте сейчас будем фонтанировать идеями, как я это делал. Мне прям даже самому стало интересно, как можно пропить сережки.
3: Пошел, сдал.
2: Сдал. Вот сейчас мы от людей послушаем. Пока я зачитываю. Пока. Нет, ну ломбард это пошлятина. Нет. Перекупщиком. За дозу сдал. Давайте я буду пока читать комментарии, народ будет фонтанировать. Итак, у нас только что звучали первая смена, Йошкар-Ола, мои самолеты, и начинаю читать комментарии. Так, во-первых, Женек, просто Женек, привет тебе. Просто привет тебе. Так, Антоха написал, не мое, но неплохо. Родик пишет, бодрячком, красота, плюсую. Витос написал, весьма недурно, молодежно. Так, Димке Токареву напомнило Сум-41. Я не знаю, кто такие Сум-41. Вот, пишет, напомнило местами, но песенка позитивная. Так, Стрела Морфея пишет, позитивно, драйвово. Да и о самом городе самое приятное воспоминание. Роковый город с хорошими командами, и это одна из них. Мелодия приятная, ребята молодцы. Так, Борода пишет, не до панк, а попса на гитарах. Вот, вот вам, вот вам в печень. Вот вам первая смена в печень. Так, Славик пишет, приятная песенка. Вадим пишет, музыканты класс, песня о чем-то личном, непонятно. Непонятно. Маринка написала, крутой был трек. Крутой был трек. Какой был слон, какой был слон. Так, что там еще? Яшка пишет, тревожная песня. Возникает ощущение, что это самое завтра может не наступить. Но это сколько выпить. Вот. Главное, сильно голову в окно не высовывать на едущем автомобиле. Так, что там у нас еще? Димка написал, почему недо, просто поп-панк. А Натаха пишет, неплохо, все качественно, но не мое, не понимаю, что-то не склеивается. Серый пишет, я не понял, я приехал, разгрузился, включил миксер, а мониторы еще один портвейн. Вот, с наступающим, с наступающим. Вот, Серега, до наступающего у нас будет еще два миксера, еще целых два миксера. И вот, если считать от этого, то третий будет последней программой в этом году вообще на неформатном радио. Вот, так, кстати, кто еще не записал поздравления новогодние для слушателей неформатного радио, у вас вот есть все шансы это успеть сделать, потому что 25 числа мы убираем всю рекламу, все джинглы, и у нас будут звучать только поздравления артистов. Вот, что? Ну и все, собственно, больше никто ничего не писал. Давайте обновлю на всякий случай ВКонтактик. Вдруг там что-то появилось. Нет, WhatsApp, я так понимаю, можно закрывать. Туда уже никто не напишет мне сегодня. И сделать себе широкий, сука, браузер. Вот, итак, едем дальше. Едем дальше. Дальше наши давние волгоградские друзья Эндорфин Оркестра. Вот, привет, Андрюха. Приветище вам, вашему длинному городу. Вот недавно, совсем недавно видел от них пост. Я, честно говоря, вот, ну, по-русски скажу, охуел. У них ребенок уснул в маршрутке. А кто не знает, Волгоград это очень длинный город, очень длинный. То есть он вытянут прям на десятки километров. И ребенок уснул в маршрутке, и водитель маршрутки на конечной остановке не посмотрел в салон, уехал домой к себе. поставил машину. Когда поставил машину, увидел ребенка, и думаете, что он сделал? Он, сука, высадил ребенка просто на улицу и ушел. Представляете? Вот. Я понимаю, какой-то был шок для родителей, какой-то был шок для ребенка. Слава богу, все как бы обошлось. Но тем не менее, я когда это все увидел, я охренел. Вот, так что Андрюха вот сгонял на такси, ребенка забрал, все хорошо. Ну, блин, я бы этого водила бы прям мордой бы об асфальт долбил долго и упорно. Пока бы искры не полетели из затылка, потому что долбил бы мордой в асфальт. Слушаем. Группа Эндорфин Оркестра, Волгоград. Так, сейчас я найду ссылочку сразу, где они у меня. Где же они? Вот же они. Вот же они. Вот. И поехали людям. О людях называется песня. Вот. И написано следующее. Песня задумывалась как визитка группы, а получилось всем и обо всех. Но при желании каждый сможет найти что-нибудь и о себе лично. Не скучайте. Вот так вот написано. Поехали, ставим, слушаем. Эндорфин Оркестр.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что отзвучали Эндорфин оркестр. Что-то Андрюхи нету. Видимо, или проспал, или забыл. Или проспал, или забыл, но репост они делали. Они в курсе, что сегодня будут звучать. Так, Вадим пишет, хорошо звучали людям о людях. Стрела Морфея пишет, песня «Праздник», автору текста отдельный респект. Под нее и выпить, и поплясать, и морду набить можно. Так. Родик написал, красавцы, здоровски играют музыку, плюсище авторам. Так, Витос пишет, давно не было слышно Эндорфин, как всегда в своей манере, хороши. Так, что там еще? Эндорфин, этим все сказано, написал Антоха. И, собственно, все, что-то как-то мало понаписали. Вот, Яшка пишет, не согласен, нельзя бить человека, впрокнуть шины, разъебашить все стекла, достаточно вполне. Яш, ну, как тебе сказать, я подозреваю, в твоем возрасте у тебя ребенок есть. И вот представь твоего маленького ребенка, маленького, то есть это не взрослое дитятя, да, это маленький ребенок высаживает, вот если взять за пример Москву, то высаживают где-то в ебенях Подольска твоего ребенка из машины, причем не на остановке, не надо, а просто вот где-то выбрасывают из машины и уходят. Вот, и потом тебе приходится своего ребенка как-то вычислять, выискивать, по телефону выяснять, где он вообще находится. Ты представляешь, это состояние ребенка, состояние родителей. Вот, и как бы, ты знаешь, пробитье морды это минимальное, что можно придумать. Тут как бы прям вот можно и серьезнее покалечить. Вот, ладно, так. Натаха пишет, мне понравилось, Сереге Омскому очень неплохо. Борода пишет, я стану старым пердуном, но рок-н-ролл до самых седин. Я рос, я жил, я умру под песней группы Эндорфин. Во, во, молодец. Молодец. Так, ну и, собственно, все, больше комментариев нету. Давайте ехать дальше. Андрюхе еще раз привет. Не знаю, не появился. Поздороваемся, значит, где-нибудь в комментариях к записи эфира. Далее у нас наш старичок. Наш бодрый старичок неформатного радио, я его так называю. Он сегодня уже был бассетом, он уже проветрил голову, он уже в достаточной степени зарядился портвишком, уже добрался до дома, уже включил мониторы. И, собственно, сейчас он нам будет тут петь снежный блюз в колонках, а сам добухивать портвишок. Итак, Сергей Онский, снежный блюз, город Москва, поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, вы заметили, что случилось? Вы заметили, что произошло? Серега наш Онский уложился в 3 минуты. Он наконец-то написал трек в 3 минуты. Серый, я тебя поздравляю, ты совсем стареешь. Совсем стареешь. Вот, ну ладно, я думаю, ты наверстаешь, и следующая твоя песня будет звучать 12 минут в эфире. Вот, как в свое время как-то зарядили у нас группу Intersect на 11 минут, пока их рекорд не перебит. Итак, читаю комментарии. Так, что там у нас? Антоха пишет: неплохо, только вокал в начале уж очень тихий. Так, Родик написал снова: красота звучит, вокал аж до атомов души стучится, очень хорошо исполнено, плюс. Так, Витос пишет: мне может кажется, что слишком верха выпирают колючие, а так очень вкусненько звучит. Славику отличный атмосферный блюз и чувственный, понравилось. Стрела Морфея пишет: интеллигентно и сбалансировано, спета как обычно замечательно, тут не портвейн, тут другой купаж нужен. Ну, как бы уже все выпито до дна. Так, Борода пишет: как хорошо, что Стив Рэй вон уже умер. А чего хорошего? Чего хорошего, что он помер? Так, Димка пишет: вот не мое, но она не напрягает. Спокойно так, ну, это голоса заслуга. В общем, добрая. А я за добро. Яшка пишет: таким бы голосом, да еще бы лучше управлять. А классно и так, но есть куда. Вот. Так, Натаха пишет: стильно, уже Онского можно узнавать издалека по голосу. Димка написал: есть, да, есть своя фишка. Вот, собственно, все. Зачитал, что было в ленте комментов. Сейчас обновлю ВКонтактик на всякий случай. Нет, тут все еще ничего не произошло. И, собственно, едем дальше. Едем дальше. Серега куда-то отвалился. Походу, портвейн был лишним. Походу, все. Или другой вариант. Надел наушники, занялся музыкой. Потому что раз включил микрофоны, значит, все. Ой, микрофоны, монитор. Раз включил мониторы, значит... А, вон он, ожил. Что-то царапает нам наш Серега. Вот, ладно, пока он царапает, давайте объявлю следующую группу. Группа Инсерта, группа из Беларуси, группа из Минска. И очередной, ну не побоюсь сказать, я их специально поставил на финалочку, чтобы такая вишенка была. Они никогда не обламывали, вот честно скажу. Я этот трек еще не слышал, но как бы знаю, что группа Инсерта не обламывает. Так, а песня написана следующая. Многие в погоне за богатством теряют свою сущность, потому что цена, которую они заплатили, это их внутреннее «я». Теперь оно искажено, соблазнено, осквернено жадностью. Теперь ты утопленник, утопленник собственных грехов. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Ставим, слушаем «Инсерта», «Тапельница», поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Вот белорусы никогда не обламывают. Я вот честно говорю, вот сколько у нас белорусских групп было, всегда это кайф. Вот всегда по кайфу. Особенно девчонки. Ну прям вот девчонки всегда рвут. И в очередной раз не обломался. Я честно говорю, я не слушал до эфира эту песню и... просто взял, потому что знал, что будет здорово. И как бы не обломался вообще ни на миг, ни на минуту. Вот. Прям приветище. Приветище огненный в город Минск. Приветище группе Инсерта. Молодцы. Так, вот Димка пишет, наконец-то дождался. Даешь дыш-дыш-дыш. Но, да, сегодня такой меланхоличный получился миксер. Я постараюсь на следующий миксер исправиться, побольше огневухи набрать. А 25 числа у нас будет финальная программа года. Как бы она будет вообще последняя на неформатном радио в этом году. Поэтому 25 числа, наверное, будет эфир, во-первых, синий, во-вторых, удлиненный, скорее всего, будет. Вот, поэтому как бы запасайтесь припасами, но это через миксер. Вот, следующий миксер будет обычным. И чего? Как бы все, отзвучала финалочка. Давайте. А, ну надо же зачитать комментарии, конечно. Что это я? Так, вот Серега пишет здоровски. Так, Антохе зашло. Димка пишет, зацепило круто. Наконец-то дождался, даешь дыш-дыш-дыш. Это у нас Воронеж пишет. Яшка пишет, что Зухер только косит под барда Грушинского. Латентный я металлист. Ну, может быть, я да. Достаточно в душе дерзок. Так, Слайк пишет, какая пропаганда белорусского языка. Уважуха, а да еще под такую музыку. Поддерживаю Минск и совсем не из-за местечковых предпочтений. Ну, как бы тут можно догадаться, что не, вообще совсем ни при чем, что вы живете на соседних улицах. А как бы это все понятно. Так, а Димка со всеми попрощался. Давай, Димон, спокойного тебе утра. У тебя уже утро там. Так, Борода пишет, почему как тяжеляк, то женский вокал. То ли толерантность, то ли мужики только ныть могут про несчастную любовь. Сука, куда мы катимся? Вот. Песня крутая, дева тоже, просто за мужиков обидно. Да есть у нас и мужики нормально, которые поют, просто их мало. Они слишком брутальны и слишком круты, чтобы выкладывать свои песни на какую-то там сраную неформатку. Вот, поэтому они крутятся у себя на реп-точках, как правило. Вот, Витос пишет, заслушался, здорово. Стрела Морфей пишет, у этой группы сочетаются хорошие мелодии с тяжелыми рифами и нелегкой аранжировкой в целом. Это привлекает, хороший ход со сменой ритма в припеве, вокал хорошо ложится. Натаха написала, такой молодой голос и такая мощная песня, интересно. Так, Родик написал, офигенно, огненно пошел скачивать. Так, Серый пишет, вокал бодрячком, молодец, девчонка. Так, что там, Кирюша пишет, чем больше слушаю трек, тем больше цепляет. И женский вокал здесь в тему. Так, Вадим пишет, в музыке продается чаще энергия, а не гармония. Ну, как тебе сказать? Ну, наверное. Наверное, ну, вот смотри, сюда-то ты ходишь ведь за гармонией, не за энергией. Как правило, ты сюда ходишь, потому что тебе здесь уютно. Так что, наверное, все-таки в большей степени гармония имеет не менее важное значение. Так, что там у нас еще? Маринка пишет, инсерты всегда молодцы, согласна, огонь, есть тут у меня любимчики. Маша с китами, Номиди Бенд, Север, инсерты тоже жгут. Вот. Что там, Родик пишет, завтра международный день heavy metal, поздравляю металлюги. Да? Даже есть такой праздник. А день грушинских этих музыкантов есть у нас? Нет, надо вот интересно подумать. Так. Слайк пишет, вот еще раз задаю вопрос напоследок. Делает свежую новогоднюю песню. Но Ну, слушай, ну мы 10 минут ваших ставили, ну что ж мы 8 минут не потерпим. Ну, загружай, давай посмотрим, чё бы нет. Чё бы нет? Почему бы и нет, если да? Люди же старались, делали, да? Ну и включим, и послушаем, и ничего страшного, и не обломаемся. Новый год не каждый раз у нас, да? Всего лишь раз в году, поэтому давайте подгружать. Итак, музыканты, друзья, напоминаю, ваших поздравлялок ждут слушатели с 25 января, ой, января, декабря. Убираем всю рекламу, все джинглы оставляем, только поздравления музыкантов. Поэтому пишите, загружайте, пожалуйста, один вокал, никаких музыкальных подложек не нужно, просто голос записали всей группой, поздравили и загрузили на неформатку. Вот, и все, все на сегодня, все, запись эфира появится у нас завтра вечером, ссылочка на запись появится в нашей группе «Неформатное радио» во ВКонтакте. А поэтому нажимайте колокольчик, получать оповещение. Котиков мы не постим, только все по делу. Вот, собственно, еще раз повторюсь, ребят, все пластинки отправил, все договора отправил. Остались у нас только «Ласты Колумба», но к ним мы персонально заедем завтра с Коляновной в гости, отдадим лично в руки. Все, кто ждал их, начинайте ждать. Ну, завтра, наверное, раскидаю всем эти, как они называются, трек-номера. Трек-номера, наверное, раскидаю. Вот, вот, инсерта тут. Ребят, еще раз вам вот огненное мое спасибище за ваше творчество. Вы молодцы, молодцы. Вот, ну и, собственно, все, друзья. Всем счастливо, услышимся ровно через... А, нет, наверное, во вторник мы еще услышимся в бомбардировке. Вот, ну и в среду, конечно же, в эфире. В любом случае, через неделю услышимся. Вот, после меня хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо, не болейте, любите друг друга, бухайте в меру. Вот так вот. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1985 году группа Green River выпустила дебютный альбом Coming Down. Это, в общем-то, и является первым гранжевым альбомом. Еще одним релизом жанра считается сборник Deep Six, выпущенный лейблом CZ Records. Это были 6 команд сиэтлских: Green River, Soundgarden, Melvins, Malfunction, Skin Yards и Human. Включенный в сборник исполнители отличались тяжелым агрессивным звуком, который объединял в себе медленный heavy metal и динамичный хардкор. Каждой группе было предоставлено 4 часа на студии. И пишите письма, кто не успел, тот опоздал. Народ послушал, во, и не метал, и не панк, а тут еще англичане подключились, написав об отдельном стиле, изобретенном, понимаешь, в Сиэтле. Типа гранж обещал возвращение понятия авторского видения американского рока. Во как завернули-то. Ну, типа Цой герой там. Ну, это там как у них там. И что, понеслось. Слушаем Green River.

конце 80-х гранжевые коллективы начали предпринимать шаги в сторону музыкального мейнстрима. Так группа Soundgarden подписала контракт с фирмой A&M Records в 89 году. Nirvana также получала предложение от крупных лейблов. Тем не менее, только второй альбом Nevermind был выпущен мейджор лейблом Griffin Records. Однако, выпущенный за несколько недель до релиза альбом дебютный сингл Smell Like Teen Spirit ознаменовал рождение феномена гранж-музыки. Из-за постоянной трансляции клипа по MTV продажи альбома к Рождеству 91 года составили аж 400 тысяч копий в неделю. В январе 92 года Nevermind сместил нахрен с верхней строчки чарта Билборда пластинку Dangerous Майкла Джексона. А к концу десятилетия Nevermind получил бриллиантовый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. А слушаем девчонков L7.

После смерти Курта Кобейна его вдова Кортни Лав охарактеризовала Сиэтл как наркотическую Мекку, где гораздо легче достать героин, нежели чем в Сан-Франциско или Лос-Анджелесе. Многие музыкальные субкультуры были тесно связаны с определенным видом наркотиков. Ну, например, контркультура хиппи или движение регги прочно ассоциируется с марихуаной и психоделиками. Гранжу же повезло, или, если хотите, не повезло с героином. В принципе, и закат популярности связан отчасти с уходом из жизни звезд стиля и депрессивных там текстов и звука. Народу, ну, впадлу стало слушать нытье. Но все-таки благодаря некоторым командам, таким как, ну, Pearl Jam, Soundgarden, L7, гранж есть и сейчас. И радует поклонников своими постапокалиптическими звуками и текстами. Порадуемся и мы. Группа Hole. Nobody's Daughter.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани» группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Не о чем грустить. В жизни не случилось ничего такого, что не позабыть. Ничего хорошего, ничего плохого, не о чем жалеть.

могли доверять друг другу. Теперь остается лишь верить, что время идет по кругу, что все циклично, и мы встретимся где-то там. Пусть не на этом свете, пусть в других мирах. Мы разыграем карты по новой, когда все случится опять. Я буду ждать тебя.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: ты его хранил, какой нахрен танк? А?
1: Затянула пацана на узды тугие. Вот такие, брат, дела, такая индустрия.
2: Такая индустрия.
3: Такая индустрия.

0: и все слушают неформатное радио. В эфире программа «5+1».
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Ну что, очередная среда, хотел сказать, очередная пятница. Очередная среда у нас, очередная программа 5+1. Вижу в эфирном чате народу уже на первонахале, на второнахале, как это называется, наследили. Наследили. Всем здравствуйте. Вот, ну и чего, будем продолжать?
2: Будем продолжать.
1: Кто там у нас сегодня победил?
2: А победил у нас сегодня с огромным отрывом, с огромным количеством голосов группа из Москвы под названием «Химера». Кстати, хочу сказать о том, что эта группа уже у нас давненько в ротации на неформатном радио с другим, правда, треком, не с тем, который победил в этой программе, да? Вот, и я ребят с этим поздравляю.
1: Ну и теперь ждем от ребят джингл, чтобы заслать их, понимаешь, прямой наводкой в ротацию неформатного радио. Ребятушки, присылайте просто запись голоса, не надо ничего туда накладывать, не надо его коверкать, можете записать прямо на диктофон и прислать или мне, или коняшке, или на нашу почту электронную, куда-нибудь, каким-нибудь образом зашлите его, мы его приклеим к вашему треку и запихаем в плейлист неформатки. Вот, ну и...
2: Да. Да, Захар, кстати, извини, перебил. Оказывается, что до сих пор не все музыканты, победившие в 5+1, знают о том, что нужно прислать джингл.
1: А это вот. Потому, что они победили, и ладно, и не следят, что дальше делать. Вот. А надо же, понимаешь, надо же как-то вот следить за тем, что произошло дальше.
2: Поминс, дружище, человече, я знаю, ты нас сейчас слышишь. Для меня было, конечно, большой новостью, что ты до сих пор Захару джингл не прислал. Сейчас Поминс в чате спрашивает, а что, надо что ли было? Конечно, надо. В общем, Сань, присылай джингл либо мне на электронный, на ВКонтакте, либо Захару. Ну, лучше Захару сразу, потому что Захар будет твой рок-н-ролл миксовать вместе с твоим джинглом, да? Просто представься, скажи, кто ты, откуда, обзови песню и попроси, чтобы слушатели слушали тебя, а не формат на радио. Вот. Ну, в произвольной форме.
1: Ну, теперь уже все-таки давай, наверное, включим прошлых, ну, этих победителей, прошлых, этих победителей, победителей этой недели, да? Химера, Москва, Агония, поехали!

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21.07 на наших зеленых системных. Только что прозвучала Химера, победитель прошлой программы. Вот, ну и у нас тут вот пошла полемика в эфирном чате, что ребята пишут, мы прислали, а в ответ тишина. Да нет, ребятушки, тишины нету. Обычно мы, я просто сейчас вот, я написал, ну и еще раз повторю в прямой эфир, чтобы все услышали. Все победители, в среднем у нас плейлист именно с победителями обновляется где-то там раз в 2-3-4 недели. Собираем оптом, запихиваем и рестартуем наш сервер. Поэтому, если вы себя не услышали, то, скорее всего, вы или просто себя не дождались, потому что он в рандомном режиме работает, мы сами не знаем, когда какой трек будет играть. Вот, или просто вот вы еще стоите в очереди и при очередном обновлении появитесь. Вот, я, к сожалению, не помню, кто, когда, потому что на самом деле очень много возни, в голове всех не удержишь, но регулярно все это выкладывается, так что не переживайте, не переживайте, все по-честному.
1: Вот, и я что еще хотел добавить. Тут, опять же, говорили о том, что Химера достойная группа, но и группа Багиры из Казани тоже очень достойная, и она многим понравилась.
0: Ништяки! В ништяки, да, однозначно. Потому вот. Что мне тоже очень понравилось.
1: Ну и мне тоже. Друзья, так что, в принципе, победа в 5 плюс 1 это далеко не панацея. То есть, если какая-то группа была очень хороша, но не одержала победу, не заняла первое место, шансы очень велики на то, что если эта группа понравилась обоим ведущим программы, она обязательно также попадет в прямую ротацию на неформатном радио.
0: Ну и давай уже, что ли, вернемся к самой программе.
1: Вернемся к самой программе.
0: Мы сегодня занимаемся хелпингом, рассказываем, показываем, а про программу-то совсем и забыли. Давай, кто там у тебя первый на очереди?
1: Итак, друзья мои, у нас, как всегда, программа начинается с трека, который мы сами обозвали «Котом в мешке». Что такое «Кот в мешке»? «Кот в мешке» — это музыкальный трек, который мы с Захаром до эфира не слушаем. Это трек, который нам помогает отбирать для каждой программы наш лепший друг из Белоруссии Анжелка. Вот, это в прошлом сообщество ВКонтакте «Кругом свои», сообщество ВКонтакте «Музыкальный город», которое уже влилось в неформатное радио. И, соответственно, как бы все треки идут преимущественно из Беларуси. Вот. Но Анжелка, видимо, либо запамятовала, либо что-то случилось. И впервые за историю программы 5 плюс 1 «Кота в мешке» она мне не прислала. Ну что делать? Я, в принципе, от котов не отказываюсь никогда. И сегодня своей волей поставил белорусскую группу, которая мне очень нравится. Очень любимая моя группа. Бывал не раз.
0: А почему именно белорусскую? Ты прям вот всех котов обелорусил.
1: Ну а потому что надо поддерживать белорусский рок. В Беларуси очень много замечательных, интересных команд. Ну и по старой остающейся традиции опять белорус у нас начинает программу.
0: Ну что, стартуем или что-нибудь
1: скажешь? Стартуем, я объявлю просто название данной группы. Группа, я думаю, что очень многим известная и очень интересная. Называется она «Аддис Абеба», город Минск, и композиция называется «Весна». Очень добрая, очень красивая песенка, тем более учитывая то, что за окном погода не айс, совершенно.
0: Ну, у нас весна прям полноценная. Сегодня весь день была минусовая температура в Туллине. Наконец-то я дождался вот этого постоянного минуса. И радует, что осень без грязи получается. Ну, чтобы не сглазить, постучу по дереву. Может, так и проканает. Ну что, поехали. «Аддис Абеба», «Весна», ставим, слушаем.

0: В эфире программа 5+1.
1: Такой прям вот зеленый дымок. Прям зеленый такой дымок. И немножечко жареного мяса. Вот. Но, кстати, вот смотрите, в чате пишут то же самое. Вот. Калюня пишет: музыка под дымок. Юрка пишет: легко, так и приятно. Замечательно. Ну, я не знаю, для меня регги, вот его... Как его оценивать? Мне вот, по мне, так они все одинаковые. Абсолютно все. Только у кого-то лабада больше, у кого-то лабада меньше. Кто-то еще добавляет лабада па. Ну, в принципе, все одинаково. И вот что Адиса Бэби, что Боб Марли, наверное, только что говорят по-разному. Один по-английски, второй по-русски. А так вот, один в один, все прям ровненько и не знаю.
2: Музыка, создающая настроение, причем настроение такое позитивное, приятное.
1: Нет, музыка, под которую хочется создать настроение. Чтобы сидеть и широко улыбаться всем лицом, вот, всеми челюстями, вставными, зубами, все, что у тебя есть, должно улыбаться, даже живот. Вот, ну и ладно. Так, что у нас? Вот Юрка пишет: Боб Марли, мне кажется, был очень разнообразен. Ну, нет, я не к тому, что Боб Марли был монотонен, я к тому, что весь регги, вот, его можно, в принципе, под одну гребенку зачесать. Ну, по крайней мере, это мое такое ощущение. Не знаю, может, удивите меня, там, накидайте коняшки разного русского регги, может, он целый эфир сделает из отечественного регги, да, и, может быть, вы меня переубедите, но вот пока я считаю, что регги, он весь одинаков.
2: Ну, я скажу так, Захар, что я, в принципе, из того, что слушал, российский регги, да, либо, может быть, какой-то вот русскоязычный, что делают у нас на просторах нашей бывшей необъятной родины, да, ну, лучше Адис Абебы, интереснее, приятнее, мне вот как-то больше никто и не понравился. Остальные группы, ну, не знаю, ладно, я, в принципе, даже как бы дело это и не в этом.
1: Да вообще не в этом.
2: Да. Ладно, едем дальше, друзья мои. Следующий трек, точнее, даже следующие треки были отобраны мной преимущественно с сайта Неформатного радио. И очень рад вашему вниманию представить новую точку на нашей большой географической карте Неформатного радио. Впервые у нас группа сейчас прозвучит из далекого-предалекого города Магнитогорск. Вот. Почему я их поставил прямо сейчас, в начале, в завязке программы? Да потому что у них сейчас гораздо больше времени, чем в Москве, чем в Туле, чем в других городах с одинаковым часовым поясом, да? Ну, чтобы, ребята, мы имели возможность пораньше лечь спать, с них и начнем. Группа называется Super Slims. И эта группа, ну, насколько я знаю, появилась на свет совершенно-совершенно недавно. То есть это очень молодая группа, на мой взгляд, очень перспективная. И группа, которая совсем недавно выпустила свой первый альбом. А вот композиция, которая у нас сейчас прозвучит в нашем эфире, называется она «Кроме шуток». Это заглавная вещь, первая вещь с этого альбома. И, в принципе, это даже, я бы сказал, такое вот интро своеобразное. Потому что песенка очень короткая.
1: Ну, я смотрю, да, полторы минутки всего. То есть, в принципе, идеальный трек для Зухера. Я, может быть, даже слова послушаю.
2: Я вот, если правильно помню, даже в комментарии написал, что была бы эта песня раза в два или более побольше, да, возможно, даже она бы в программу и не попала. А так вот она звучит, знаете, очень свежо, ярко и неформатно, даже для неформатного радио. Ну, не знаю, сколько людей, столько
1: людей. Подожди, а кто меня тогда порадовал коротизной трека? Кто-то прям вот какие-то металлические панки, я помню, прям вышли,
2: да, были,
1: выстрелили
2: были.
1: И ушли. Вот прям хорошо, я прям даже
2: зауважал. Последний пионер, Захар.
1: Вот, да, точно, я вот вспоминаю что-то желтенькое у них на логотипе. Вот, ну и что, ставим?
2: Ставим Super Slims, композиция «Кроме шуток», город Магнитогорск.
1: Поехали.

0: В эфире программа 5+1.
1: Ну вот, в достаточном количестве. Прям вот больше и не надо. Больше и не надо. Но слова я, к сожалению, опять так и не послушал. Потому что вот на самом деле я скажу, что творилось у меня в голове. Вот когда пошел вот этот запил, я думал, что там будет дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Потом в середине скажут «блять!» и опять дын-дын-дын, и все, и трек закончится. Вот, я думал, будет что-то такое. Но на самом деле появилось. Так вот, Женя спрашивает, что это было? Что это было? Жень, группа, ты про что? Ты про трек, который очень быстро закончился, или что-то было в эфире? Мне вот немножечко.
2: По-моему, в эфире что-то проскочило, Захар.
1: Вот, расскажите, что случилось, как стряслось. Я тут пытаюсь запустить эфирную Аську, она вот у меня квакает, как хочет. Что-то там у нее не лады какие-то с подключением. А, вот, все, сейчас я зазеленею, травка заблестит, и солнышко зимою мне в окно влетит. Так, эфирный статус, все. Итак, друзья, наша Аська 96-47-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь, тема заведена, общаемся в комментариях. Вот, что тут у нас, ну смотрите, про трек никто ничего не написал. Спрашивают, какие уже песни прозвучали. Серег, прозвучало не так много. Прозвучало у нас Addis Ababa и Super Slims. Так что впереди планеты всей еще далеко. Вот, давай, конечно, объявляй следующих, что ли. Или ты что-нибудь хочешь сказать еще по поводу...
2: Да, пожалуй, что вряд ли что-то
1: по
2: скажу.
1: По поводу магнитки.
2: Я, в принципе, свое сказал, что по поводу группы Super Slims. Я думаю, что будет у меня время, обязательно отслушаю еще другие треки с альбома. Ребят, кстати, хочу ребят попросить, грузаните еще пару-тройку любимых ваших с этого альбома композиций на неформатное радио. Ну и
1: можете там по минута 40, минута 52.
2: Нет, ну таких там уже нет. Я просто почему это говорю? Сложно по одной песне, тем более такой короткой, судить о группе в целом, да. И если мне понравятся другие ваши композиции, да, чем черт не шутит, может быть, уже через месяц-полтора-два с новым треком будете у нас на неформатном радио звучать. По крайней мере, то, что я у вас услышал, мне это понравилось. Галочка от меня за эту песню будет. Вот, друзья. Едем дальше, наверное, да, и со следующим участником нашей программы сегодняшней произошел такой забавный казус с моей стороны. Следующий у нас участник из Питера, Тихомиров, с композицией «Наше лето». И я, ну, собственно говоря, никакой информации о данном исполнителе на неформатном радио не нашел. Очень часто так бывает, когда исполнители грузят свои треки на неформатку, они о себе никакой информации не сообщают, кроме стиля и кроме города. Ну и я ВКонтакте начал искать Тихомирова, нашел сразу же Олега Тихомирова с огромной музыкальной группой, там больше 3000 подписчиков, а очень много песен. И пишу, и админу пишу, и Олегу пишу: Олег, там, давай, завтра эфир, твоя песня. И тут мне Олег отвечает: ты знаешь, вообще-то у меня такой песни в репертуаре нет. У меня есть песня про лето, но она совсем другая, это не тот Тихомиров. Вот так оказалось, что в Питере сразу два Тихомирова играют музыку, вот. Ну, послушал я, конечно, песни Олега, у него тоже интересный материал, обязательно он у нас прозвучит, но в эстрадном выпуске. А сейчас звучит другой Тихомиров, к сожалению, не знаю, как его зовут.
1: А ты в следующий раз, когда найти не можешь, ты Зухеру пиши. У Зухера есть номера телефонов, имейлы и т.д. и т.п. Пробуй писать через сайт, потому что тогда людям приходит письмо.
2: Вот через сайт я написал, да. Ну, на будущее буду умнее. Итак, исполнитель по фамилии Тихомиров, композиция «Наше лето». И хотелось бы отдельные слова сказать про Питер. Я часто это говорю и скажу еще раз. Питерский рок мне очень близок, очень нравится. И есть в нем, черт возьми, что-то свое, да, что отличает питерцев, да, питерских музыкантов от всех других людей, которые играют русский рок. Ни разу еще за всю историю наших программ Питер свою планку не ронял. То есть всегда это было интересно, роково и умно.
1: Было-было. Да? Было-было, я помню. Даже ты сказал: тю, и это Питер. Было-было.
2: Ну, один раз за всю историю двухгодичных наших программ, да. И мне кажется, вот с этим треком, который сейчас прозвучит от Тихомирова, «Наше лето», я тоже попадаю в 100%, ну, скажем так, в яблочко, в десятку. Это тоже очень интересно.
1: Бутылочку.
2: Да, бутылочка. Очень интересный русский рок, я бы сказал, даже питерский рок. Это очень свойственно для данного.
1: Вот, ребята пишут, что в Питере просто грибы жирнее. Коль, ты знаешь, вот я думаю, что толщина гриба никак не сказывается на галлюциногенных свойствах, потому что чем гриб тоньше, тем он ядренее. Есть у меня друг замечательный, Анатолик, он всегда говорит, в лесу главное найти первый гриб и сожрать его. А потом они, говорит, зовут тебя сами из-под каждого куста, из-под каждого листика, кричат, друг, иди съешь нас. Вот, так что толщина грибов, она, понимаешь, вообще никак. Ну а сейчас Тихомиров, наше лето, Питер, ставим, слушаем, поехали.

0: А итак, друзья, 21.30 на наших зеленых системных. Коняшка, прекрати там дятлом долбить по этим, по кнопкам, а то все херачит прямо в эфир. Так, ну, смотрите, это у нас был Тихомиров, «Наше лето». Мне он очень напомнил Макса Власова. Почему-то вот очень напомнил. Как ты считаешь, Коняшка?
1: Ну, в принципе, да, есть что-то общее, какая-то
0: вот... Вот, смотрите, мне...
1: Подаённая грусть в этом
0: мне фраза, вот, смотрите, Серега написал. Интересная оценка питерского творчества. Почему в Питере люди... Так, что тут... Я слепну, слушай, мне уже пора очечки носить. Так, творчество — это результат мышления вкупе с менталитетом. Неужели в Питере живут другие русские? Нет, Серый, ты знаешь, в чем вся хрень? Там люди другие, просто вот север, да, север, северо-запад, там другой образ жизни. Там люди гораздо добрее. Причем я могу сказать, что в Питере люди все-таки уже... более испорченные, потому что, как ни крути, многомиллионный город, да? А вот именно северо-запад, север, Урал, там другое мышление, там другое отношение к жизни, там другие ценности совсем. И чем люди ближе к Москве, тем у них не менталитет даже, а вот именно образ жизни становится более приземленным, более... материальным, что ли, я не знаю, как это правильно назвать. И, соответственно, на творчестве все это в первую очередь сразу сказывается. Вот Коняшка наш, грубо говоря, вот переехал в Москву, и прям вот я чувствую, он начинает уже потихонечку превращаться в резинотехническое изделие номер один.
1: Ну, спасибо, ну, спасибо.
0: Я вот думаю, еще годик-два, и все, и Коняшка, вот... Благо он переехал уже во взрослом возрасте, да, не в нежном детском. А так бы он гораздо бы раньше испортился, но будем надеяться, что все-таки останется человеком. Вот, ну, я надеюсь, что я ответил на вопрос. Ты как, согласен со мной, Конь, или нет?
1: Ну, все, что касается Питера и Москвы, я, в принципе, согласен. Все, что касается меня, абсолютно не согласен.
0: Ну, мы проверим. Сейчас жизнь покажет. Жизнь покажет. Вот, но по мне, теперь же надо какую-то оценку дать, да? Тихомиру. Мне, в принципе, все понравилось. Единственный минус — очень длинный он. Ну, очень длинный. Хотя есть в этом и плюс, я успел покушать. Вот в этом была прелесть. Очень напомнил Макса Власова. Кстати, тоже вот он северо-запад, это город Череповец. Только он не про лето, а про весну пел. Вот. А так, в принципе, вот на одном уровне. Хороший трек. Добрый, приятный, но длинный.
1: Ну что, едем дальше?
0: Едем дальше.
1: Итак, друзья, Питер...
0: А подожди, вот давай, что мы комменты не зачитали?
1: Давай.
0: Я просто вот смотрю, тут народ начал сраться, и я вот между этим и тем пропустил, был же коммент, сейчас я найду, где. Эх, вот, Юрка написал, а композиция понравилась, мне даже немного «Быгом» навеяло. «Быгом», да нет, «Быгому», наверное, если бы «Быгом» пел бы так... то, наверное, я бы его даже слушал, все его 137 альбомов и 2 миллиона длинных песен. Кстати, кто сколько знает, сколько у Гребенщикова, забыл, как фамилия, представляешь? Сколько у него на самом деле альбомов? Он же их штампует, по-моему, по 2, по 3 в год, и вот они в голове абсолютно не укладывают, не откладываются. То есть, если раньше как-то, когда, знаешь, был век аудиокассет, когда диски были не у всех, про MP3 тогда и не знали, интернета тогда еще не было. Ну, был, но не у всех, и очень дорогой, очень медленный. Вот. И вот как-то тогда альбомы БГ, они были более взвешенные, более качественно подобраны по материалу. А сейчас он, по-моему, шлепает вот уже как стахановец. То есть есть какой-то план, график, и вот шлеп. Вот кто со мной согласен, кто нет. Давайте на эту тему так промежуточно подискутируем между между треками 5 плюс 1. Вот, ну а теперь кто следующий, конечно?
1: Ну, друзья мои, следующий трек, вот как раз именно на волне дискуссии о Питере и Москве, следующий трек от группы, которая представляет Москву, это группа Арктида. И еще очень символично то, что в предыдущей программе победил трек от группы Химера, тоже московской команды, да, и ее лидер, ее вокалист Роман Кречетов является хорошим, близким другом и давним знакомым вокалиста Арктиды Сережи Лобанова, вот, который сейчас вот с нами, который нас слушает и отписывается в эфирном чате. Вот. Так что, в принципе, и еще учитывая то, что у Ромы Кречетова был недавно день рождения, ну, тут просто совпадение за совпадением идут. Вот. Я, кстати, Романа еще раз поздравляю с победой в предыдущем голосовании. Группа Химера попадает у нас в прямую ротацию. Будем ждать от них джингл. Вот. А и что касается группы Арктида, то это тоже команда, которая играет относительно тяжелую музыку. К сожалению, ребята разместили на нашем сайте всего две композиции. И, ну вот, просто у нас чисто технически не получится один трек, который вот мы отобрали, который вот был размещен на неформатном радио, заменить на тот, который мне Сергей прислал в личном сообщении. Но, Сереж, я обещаю, что через некоторое время пройдет 3-4, там, 5 программ, и я вот трек, который ты мне прислал, постараюсь воткнуть в один из будущих эфиров. Вот. И, тем не менее, что хотелось бы еще сказать по поводу Арктиды. Арктида — это группа живая, группа постоянно выступающая и группа очень мощная. То есть, кто вот заинтересован, кому это интересно, можете либо сразу сейчас, либо после того, как песня Арктида прозвучит в прямом эфире, зайти к ним в сообщество ВКонтакте, найти их довольно-таки легко, и посмотреть на живые выступления группы, они тоже как бы есть, да. Я посмотрел, но это действительно довольно-таки мощно. Это очень мощная группа. Вот. И песня, которая прозвучит у нас сейчас в прямом эфире, она называется «Светило посреди планет». Довольно-таки интересная композиция, и для тяжелой музыки она, на мой взгляд, необычна.
0: То есть это сейчас метал будет?
1: Ну, не совсем. Здесь я еще раз скажу, здесь неоднозначно. Обычно тяжелые треки объединяют специально тяжелые эфиры. Арктиду решил, скажем так, поместить в этот эфир, в эту программу, потому что, ну...
0: Ну,
1: да,
0: я говорю, конечно, ну, уже признайся, что тебе плеснули в стакан, сыпанули в карман, и ты прям, оп, из тяжелого эфира в обычный, побыстрее забрал. Ну, скажи честно.
1: Я честно скажу, что до сих пор за 2 года существования программы 5 плюс 1 ни одной взятки я не получил, ничем никто меня, скажем так, не стимулировал. Ну, иногда бывает, что встретимся с кем-то.
0: Вот это упущение. Друзья, давайте уже как-то нас коррупционировать, давайте уже нам взятки, мы уже хотим как-то взяток, только с щенками, кроликами и котятами не надо, вот, а жратвой, деньгами, пойлом мы согласны брать и помногу. Вот, ладно, Арктида, светило посреди планет, ставим, слушаем, поехали.

0: В эфире программа 5+1.
1: А итак, друзья, это была группа Арктида. Здорово, Мишка. Ой, Димка, извини, дружочек, перепутал. Ты у нас Машков, а я тебя Мишкой называю. Все, я уже слепну потихоньку, друзья. Надо Зухеру очечки покупать. Вот, Артурчик нарисовал проблему, у него пишет, писать не могу. Слушай. Здорово, дружище. Привет тебе в Ростов. Вот, так, Алёня пишет, ну это поинтереснее химеры будет. Привет, Леночка пишет, ничего так. Далее, вот Димка пишет, не знаю, что с качеством звука. Димка, ну ты знаешь, вот как залили, так мы его и воспроизвели. То есть у нас никаких, как бы, надстроек, подстроек нет. Единственное, что оно в 128 качестве вы его слушаете, поэтому, может быть, тут что-то тебе не понравилось. Так, вот пишут, очень даже энергично, разнообразно. Единственное, что подрезает медийно звучащая оркестровка. А так замечательно. От меня точно галочка будет, пишет Юрка. Так, Натаха, привет. Пишет, а мне очень даже нравится. Ну-ка, народ, делитесь ссылочкой на группу. Ну, давайте я пока вот вслух скажу. Арктида группа, москвичи, светило посреди планет. Называется... А, вот, все, уже кинули они ссылочку. Нормально. Так, Фомин нарисовался, всем привет, говорит, а что-то у меня звука не было, еле разобрался. Ну, я надеюсь, это только у тебя было, у всех, надеюсь, он был. Так, Надюха пишет, музыка понравилась, чем-то Nightwish навеяло. Ну, не знаю, я, скажем так, не знаток Nightwish'а, там, может, 2-3 вещи слышал. Вы знаете, вот мне... Пока вот этот трек играл, все время вот в голове крутилось, что вот, знаете, песня такая была советская, что-то там та-дам, да-да-да-да, рядом люди, что-то вот это. Тебе, конечно, не показалось, нет?
2: Ну, абсолютно не показалось, я тем более не понимаю сейчас, какую песню ты имеешь в виду.
1: Да, блин, что-то там быть рядом не могут люди, советская какая-то песня, вот, и прям вот очень она мне почему-то с этим треком ассоциировалось, прям вот очень. Не знаю.
2: Ну, может быть, энергетика, Захар, потому что я вот что хочу сказать, у всех, в принципе, тяжелых групп есть своя энергетика, да, и она относительно тоже мощная. Но чем выделяется Арктида, поскольку я довольно-таки много тяжелых команд переслушал, у них какая-то вот своя необычная энергетика, эта энергетика очень мощная, она цепляет. Она своеобразная и мощная.
1: Вот смотри, есть... Калюня написал, есть такое. Вот понимаешь, я так понимаю, это на мой коммент по поводу вот быть рядом не могут люди. Вот, ну, у меня прямо напелось и все. Кстати, друзья, кто не может писать нам во ВКонтакте, у нас есть Аська 96475, есть MailAgent, неформатный Mail.ru. Вот, кому удобно, можете писать туда. И, конечно же, добавляйтесь в нашу группу, эфирный чат Зухера. И общаемся в комментариях к заведенной теме, кому удобнее там. Конечно, я тебя прервал, извини, но вот такой вот я резинотехническое изделие. Все-таки номер один я, номер два ты будешь номер два.
2: Вот. Ну что, друзья, я что хочу сказать. От меня однозначно будет галочка за этот трек, за группу Арктида, поскольку мне эта песня изначально очень-очень понравилась. Кстати, между прочим, дорогие мои друзья, те, кто нас слушает сегодня в первый раз, я об этом обязательно должен сказать. У нас после того, как программа закончится, сейчас один момент, Захар, ты что-нибудь там поговори по поводу того, как там голосовать, как там что эфир, а я дверь пойду открою, ко мне жена пришла.
1: А, вон, к нему жена пришла, ему замечательно. Ко мне, кстати, тоже жена недавно пришла, поцеловала меня, сказала, что я хреновый шкаф собрал, что надо было делать шире. Но, тем не менее, я ее все равно люблю. Итак, друзья, завтра с утра на сайте неформатного радио появится запись сегодняшней программы, появится голосовалка, где можно будет ставить галочки за все понравившиеся группы, а не за одну какую-то конкретно. Да? Поэтому ставьте, голосуйте и... Пусть победит сильнейший. Я вот все-таки советую голосовать именно за всех, потому что есть такая манера у людей, там их позвали, они пришли, галочку тыкнули, ушли, даже не слушая, что там в эфире происходило. Вот, так, у нас по ходу дела был обрыв небольшой сигнала. Как нас сейчас слышно?
2: Ну, я слушаю сейчас тебя, Захар, очень хорошо. Не знаю, как там другие. Вроде слышно.
1: Ну, будем надеяться, как нас сейчас слышно. Как нас слышно?
2: Ну, я слушаю сейчас тебя, Захар, очень хорошо. Не знаю, как там другие. Вроде слышно.
1: Ну, будем надеяться, что все нормально. Вот, ну, я

0: произойдет не в октябре уже, а скорее всего ближе к середине ноября. Вот.
1: Ну и давай уже объявляй следующий, народ. Что ты там томишь всех?
0: Все хорошо, хорошо, хорошо. Итак, друзья мои, следующий трек от нашего участника из соседней страны, из Братской Республики Украины, от Сани Галицкого. Саня Галицкий у нас уже на заре программы 5 плюс 1 участвовал в эфире на неформатном радио с композицией «Достали». И этот трек, ну, он был посвящен, как бы это сказать, представителям оранжевой революции. Вот. Ну и, собственно говоря, достали они не только его, достали они очень многих людей в Киеве. Вот. Я не знаю, как там сейчас у Саши дела, давно мы с ним не общались, но трек, который сейчас прозвучит в прямом эфире на неформатном радио, он называется «Стены», на мой взгляд, тоже очень и очень неплох, и я всегда с удовольствием ставлю в эфир треки, которые представляют наши братские республики. Очень много у нас белорусов, часто бывают и украинцы. Вот. И Саша Галицкому...
1: Почему-то совсем нет казахов. Почему в Казахстане нету рока? Вот, хоть бы одна алматинская группа прислала нам какой-нибудь забойный метол на казахском.
0: Слушай, а были ведь у нас из Казахстана участники?
1: Я помню, у нас был замечательный такой... вот не таджик он, по-моему, был, да?
0: Или узбек.
1: Или узбек, а узбек, по-моему, да. А, заслуженный артист Узбекистана. Он нас заваливал. Это 46-летний мужик, который поет песни а-ля «Ласковый май». «Розовые розы», ты-ды-ды-дым. Вот, и швырял он их там огромными количествами. Потом он на нас обиделся. Сказал, что мы незаслуженно его не слушаем. Вот, ну и... Ладно, а вот чтобы что-то было более-менее тяжелое, такое панк-рокерское, что-то ничего такого не было.
0: Ну и ладно, друзья мои, все-таки вернемся к треку, который сейчас прозвучит. Саша Галицкий, «Киев», композиция «Стены». Надеюсь, что вам эта песня также понравится, как и мне.
1: Поехали, ставим, поехали. Слушаем, ну а я пойду по...

0: В эфире программа 5+1.
1: Итак, друзья, 21:54 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. С вами ехидный конь Димка. Наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него и общаемся в комментариях к сегодняшней теме. Вот, ну... Так, кто это у нас был? Это у нас был Саня Галицкий, да, «Стены» называлась песня. Давайте смотреть, что там нам накомментировали. Так, а в принципе, а вот один есть. Один есть.
2: Даже не один.
1: Музыкально, а точнее аранжировочно мне очень даже гуд, написал Юрка. Однако текст как-то коряво слушается. Тем не менее, галочку тоже поставлю. Так, Алюня... Пишет, меня вообще ничем не потрогало. Вообще ничем не потрогало. Но бывает и такое. Так, Натах пишет, от меня галочка будет. И, в принципе, все.
2: В принципе, все, Захар. Ну, скажи теперь свое мнение. Что тебе понравилось, что тебе не понравилось?
1: Ну, ты знаешь, вот, чтобы не понравилось, наверное, ничего такого не было. Чтобы понравилось... Ну, знаешь, такой проходной трек, который, в принципе, должен быть, имеет право на жизнь. Где-то
2: но
1: вот,
2: не хит.
1: Но не хит, да, в середине альбома. То есть для наполнения диска очень даже ничего. Он неплох, не хорош, он такой вот крепкий, хорошо сделанный середнячок.
2: Есть хорошее слово определение, добротный. Добротный такой трек.
1: Добротный, да. То есть, грубо говоря, если он... попадет в ротацию, скажем так, я не расстроюсь, потому что вот бывают треки, которые выигрывают, попадают, и я прям слезно плачу, матерю коняшку, говорю, нахера ты это взял, блин, вот, и теперь надо, вот, то есть этот трек, если попадет, выиграет, я буду прям даже совсем не против, нормальная песняга, вот. Калюня пишет, вот он никакой на мой вкус. Коль, ну понимаешь, как тебе сказать, если вслушиваться в каждый трек, который звучит на любой радиостанции, мы не берем ни форматку, любую радиостанцию, то рано или поздно ты поймешь, что все песни ни о чем. В основной своей массе. Вот. Как правило...
2: Как ты знаешь, Захар, извини, перебил, как ты завуалированно сам себя похвалил. Ну, за исключением неформатного радио.
1: Нет, я сказал не только на неформатке, на любом радио, вот, если слушать, ну, русскоязычную станцию, любую, слушать и слушать каждую песню, каждый текст, то поймешь, что, в принципе, на 97%, вот, куда пальцем не ткнешь, везде тепло, мягко и воняет. Вот, поэтому я никогда тексты не слушаю, я слушаю в общую... массу, то есть аранжировку, слова, голос, все сразу. И вот тогда я уже делаю вывод, вот понравилось мне или не понравилось. И тогда я уже могу переслушать, послушать слова. Вот как-то так я фильтрую для себя. Вот, а так, в принципе, ну, неплохо. Мне достаточно, меня не покоробило совсем ничего. Вот, Фомин пишет, нормалек, все там. Юрка вот со мной согласен полностью. Так, что-то у меня опять звук пропал, пишет Фоман. Ну, надеюсь, что только у него, надеюсь, у всех все нормально. Так, Ромка нарисовался. Здорово, дружище. Здорово, всех вот он целует в этом чатике.
2: Ну, Роман, тебе тоже большой привет. Ты редко нас навещаешь, к сожалению, да, понимаю, там работы много, сезон у тебя...
1: Зеленый, да, проводит проводку в каком-нибудь большом доме, я так чувствую. Я так чувствую, вот. Срубил Колым хороший, нормальный.
2: Да, еще один повод приехать в Тулу навестить Ромку. Он меня там чем-нибудь вкусненьким угостит, я думаю, обязательно.
1: Этот да, этот угостит.
2: Ладно, друзья мои, прозвучал трек из Киева от Сани Галицкого. И сейчас у нас звучит, будет звучать следующий трек. И я очень рад тому, что и данная песня у нас впервые прозвучит на неформатном. Почему рад? Всегда меня радует, когда в тексте, не в тексте, когда в песне есть не только текст, не только музыка, но еще и вокал, тем более вокал красивый. И здесь мне, конечно же, исполнение в группе, которая называется «Не спится», очень и очень понравилось. В первую очередь, конечно, всегда внимание обращаю на вокал. Группа очень молодая, из города Таганрог. Они появились на свет, ребята и девчата из группы «Не спится», в 2013 году, совсем-совсем недавно. И сейчас они готовятся записать свой первый и пока единственный альбом под названием «Птицы». Уже ряд песен они записали. Я надеюсь, что порадуют нас, девчонки и мальчишки, еще ни одной качественной, интересной и хорошей песни.
1: Вот все-таки вот. Молодцы ребята, которые успевают еще и писаться. Вот два года,
2: ну да,
1: два года группе уже альбом записан. Да? Молодцы, молодцы.
2: Вот. Ну и, собственно говоря, наверное, больше сказать пока что и нечего. Ребята только в начале своего творческого пути. Надеюсь, что он у них будет очень долгий, очень успешный. И треки, которые я услышал, они за себя говорят. Говорят о том, что у группы есть, на мой взгляд, большое будущее. Итак, группа из Таганрога, называется она «Не спится». Кстати, вот интересно.
1: Из Таганрога у нас еще никого, по-моему, не было.
2: Нет, Таганрог, по-моему, никого. И мне вот интересно все-таки, не спится это не спится? То есть, как бы, ну, не спится мне ночью. Или не спится, блин, не спится бы мне, блин, на неформатном радио. Вот это вопрос,
1: конечно. Ты знаешь, это как раз вот то название, когда не спится, что не спится бы. Вот как-то так.
2: Ну ладно.
1: Сверхновая, поехали, ставим, слушаем.

0: В эфире программа «5+1».
1: А итак, друзья, 22.04 на наших зеленых системных. Это была группа «Не спится». Песня называлась «Сверхновая». Так, что там народ пишет? Вот Калюнь пишет: «Неплохо, что дальше будет?» Лобаныч пишет: «Клевая песня, один нюанс. Не люблю, когда рояль дублирует линию вокала. Пусть даже и на некоторых отрезках. Ну и, конечно, хочется развития трека, развития музыкального, а вообще качественно». Вот, так, Ромыч пишет: «Я сегодня пьян, так что комментировать не буду». Ну, по ходу дела, забраковал он для себя эту песенку. Так, далее, что там? А, вот, Калюня пишет: «Только хотел, говорит, написать, нет развития динамики. Слишком ровно все, хотя по мелодике мне нравится». Вот, «Сверхновая» так и не зажглась. Но вот, никто не сказал того, что я хотел сказать. Вот, мне понравился вокал. Вокал хороший, голос красивый, сочный. Аранжировочка хороша. Загубила песню сведение. Очень куда-то глубоко спрятали вокал. И вот как там услышали рояль, который повторяет вокал, я вообще не знаю. То есть я рояль даже, наверное, не услышал. Хороший голос, хорошая музыка, хорошая тема. Да, монотонная, да, нудноватая. Но вот если бы вывести вперед голос, то есть вот я бы, конечно, ее пересвел бы, то, наверное, девочки будут стонать и плакать, потому что вот получится бомба именно такая вот, девчачья, хорошая, лиричная. Вот моя уже пришла, стонет, пищит и плачет. Ну вот, как-то так. Что думал, то сказал. Конечно.
2: Ну я, да, я просто хочу добавить, еще раз повторюсь, что группа очень молодая, им, по-моему, даже, ну, совсем недавно им год исполнился. И, соответственно, как бы, да, может быть, просто и надлежащего опыта студийной работы еще не накопилось.
1: Что-то тебя стало хуже слышно.
2: Ну, не знаю, что там произошло. Я хотел бы что еще добавить, что, ну, блин, повторюсь еще раз. Чувствую и вижу, что у этих ребят все впереди. Потому что материал у них очень интересный. Вокал, это даже Захар признал, что вокал тоже очень хорош. Материал интересный тоже. И, ну, просто вот осталось немного поработать над своим звуком, над звучанием.
1: Это причем именно косяк-то не ребят, а тех, кто сводил. То есть это именно беда сведения. Вот, их косяк единственное в чем, в том, что он получился длинный, монотонный, но вполне возможно, что если бы был вокал наверху, может, эта монотонность бы и не заметилась. Может, это задумка такая была. Вот, так что, в принципе, не берите близко к сердцу мое сказание о монотонности, потому что я вообще треки больше 3 минут все считаю занудными. Для меня идеальный трек — это минута 20 секунд.
2: Как Супер Слим сегодня были.
1: Да, вот. То есть вышел, выстрелил, громко чихнул и ушел со сцены. Все, замечательно. Народ не устал, уши не отвяли и все хорошо. Вот, а на самом деле группа интересная. Я думаю, у них все будет запиписично. Вот, ну, давай дальше.
2: Давай, ну а дальше что? Дальше. У нас остался всего один трек в нашей программе. Трек по традиции «Плюс один». Представляет он Тульскую губернию, город Тулу. И, ну, как бы это вам сказать, друзья мои. Перебрал уже все, что только можно, да? И в Туле, и в Новомосковске. Многие группы даже по нескольку раз участвовали в нашей программе «5+1» от Тулы. И, ну, столкнулся с тем, о чем Захар говорил, что со временем, Захар мне говорил еще на заре программы, со временем, конечно, закончатся все тульские треки, нечего будет пихать от Тулы в программу. И я чувствую, что этот момент уже практически наступил. Поэтому пришлось мне порыться в старых загашниках своих и отрыть древнюю, старенькую такую композицию от древнего и старенького тульского музыканта, моего старого знакомого Володи Курцина. Была в свое время в Туле, на заре 90-х годов, группа, которая называлась из 6 букв, 3 буквы и 3 буквы, «Виа Все». Вот. И была она очень популярна, очень известна, но со временем группа стала выступать меньше, перешла на студийную работу, стала играть редко, а потом и вообще, и перестали петь песни и их записывать. Вот. Но, тем не менее, песни остались, ну, скажем так, с народом. Песни есть. И композицию «Виа все», композицию Володи Пурсона хотелось бы сегодня в эфире одну поставить. Такая вот, знаете, немного депрессивная, конечно, и немного монотонная, как сказал бы Захар, композиция, но она очень лиричная.
1: И очень она... длинная, я вот вижу, она прям мега длинная.
2: Ну, то есть... нет, даже 4 минут нет, 3 минуты 54 секунды.
1: 3:54, она... да, 4 минут нету, коняшка меня успокоил, 3:54, это же не 4 минуты.
2: Вот, друзья мои, композиция называется «Города», про двух влюбленных, которые друг от друга находятся далеко. Вот, такая вот песенка, слушаем.

0: А как им еще любить-то друг друга? Только через провода и получается.
1: Ну или приехать все-таки в конце концов, наконец-то, блин.
0: Когда-то уже, да, надо приехать. Так, ну, что тут нам пишут? Вот Ромка пишет, почему меня цепляет тульское музло? Наверное, потому что я тульский. Ну, вполне
1: возможно. Сложно не согласиться с этим.
0: Так, вот белка нарисовалась у нас, белка-защитник. Несмотря, говорит, на отстойный звук, песня втягивает, мне нравится хороший русский рок. Согласен с тобой, согласен с тобой. Так, далее. Вначале Кранч своей грязью все впечатление портит. Припев норм, а проигрыш снова грязный. В целом в композиции есть кач, но все очень долго для этого трека и однообразно. Так, дальше чего? Ну и, а, вот мотивчик засел в голове, это показатель. Ну, кстати, есть, да, есть такое дело. Но по мне все-таки очень монотонно, наверное, получилось.
1: Я, знаешь, Захар, что тебе скажу? У Пурчика, у Володи Пурцина очень много интересных, хороших работ. Это, скажем сразу, ну, не самая моя любимая песня. Но, к сожалению, Володя положил уже довольно-таки давно болт на свою музыку, даже вот на какой-то совместной пьянке. А я даже точно скажу, это был фестиваль «Сам себе Епо» в гаражах, на котором Рома Зеленый тоже присутствовал. Мы когда там пили с ним коньячишку после его выступления и после моего выступления, он говорит, да конь, говорит, забирай хоть все мои песни и пой их, я свои песни петь больше не буду. Вот. И ну просто в сети этих песен практически нет. Вот все, что было, нарыл, и из того, что было, ну, эта песня более-менее так вот приятная. Да? А Тата на самом деле очень творческий человек, очень много у него интересных композиций и очень талантливый. А знаете, еще когда он выступал, такая у него внешность обаятельная. Вот выходит на сцену, и девчонки просто пищат и писают кипятком. Вот, ну, был, можно сказать, звезда. Звезда тульского рока.
0: Ну, будем надеяться, что вернется он все-таки к своему рочеству. К рочеству вернется. И надеюсь, что это не короткий, не, вернее, не длинный период в его жизни будет, когда он сказал «да, надоело». Вот, на самом деле, по себе знаю, невозможно бросить музыку. Если ты хоть раз попал в это, то уже все. Это оставить просто невозможно. А итак, друзья, это была последняя песня в сегодняшней программе 5+1. Давайте будем с вами прощаться.
1: Подожди.
0: Жду.
1: Во-первых, нам необходимо еще раз напомнить, что...
0: Так я вот начал напоминать, а ты же меня оборвал.
1: Ой, извини.
0: Ты же, блядь, как всегда, вот, мне шило в жопу воткнул, говорит, вот я тебя скоро заставлю говорить говорилку и рассказывалку. Вот честное слово. А итак, друзья, завтра где-нибудь так вот до обеда появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира. Появится там голосовалка, где вы за все понравившиеся группы обязательно зайдете и поставите галочки. Вот, причем я призываю все-таки ставить именно за всех, кто понравился, а не сугубо за свою группу, потому что, ну, так интереснее. Да и музыкантам будет приятнее. А победит, как всегда, у нас один участник. Объявим мы его прям вот на следующей программе 5+1, то есть в следующую среду. И следующая программа у нас... Ну, это ладно, это расскажет Коняшка. Я ему дам слово. Вот. Что, победители, которые уже победили, но еще не прислали нам свои джинглы, свои записи голоса, мы группа такая-то, вы слушаете неформатная, вот наша песня, обязательно присылайте, потому как по новым правилам мы теперь не озвучиваем сами победителей, мы теперь требуем это с победивших. Вот. Вроде все сказал. Коняшка, а теперь вот давай ты интригу развей по поводу следующей программы.
1: Ну, сейчас развей, друзья мои. Так незаметно подкралась эта дата. У нас программа 5+1 в следующем эфире, в следующем выпуске, в следующую среду отметит свой маленький юбилей. Ну, юбилей не юбилей, а 2 года мы уже на неформатном радио существуем, 2 года в программе, и следующий эфир у нас будет юбилейным. То есть У нас не будет каких-то новых треков, да? У нас все треки будут старые. Причем треки будут, которые наиболее полюбились и мне, и Захару. Сложно будет сделать выбор, потому что за 2 года существования программы у нас было огромное количество интересных композиций, огромное количество интересных музыкантов. И мы с Захаром тут во время эфира, когда общались по скайпу, когда песни, ну, звучали, да, договорились до следующего. Захар отбирает 5 треков, которые ему больше всего понравились за время существования программы.
0: Я отбираю. Слушай, я думаю, может, все-таки за этот год возьмем.
1: Ну, давай все-таки за 2, Захар.
0: За 2, думаешь?
1: Да, конечно, самое лучшее, самый сок. Вот. Причем это должны быть, я так думаю, Захар, победители. То есть лучше победителей будем брать, поскольку это будет правильнее. Из числа победителей наших программ Захар отбирает 5 треков, я отбираю 5 треков, и, соответственно, мы их ставим в следующую среду на обозрение, на обслуживание наших слушателей, дорогие.
0: Скорее всего, параллельно мы будем обмывать второй день рождения программы, и, соответственно, где-нибудь так после 3-4 трека ненормативная лексика будет литься прям ручьем, речишкой. Ну, по крайней мере, у меня. Поэтому следующие программы несовершеннолетних слушателей, ну и просто людей со слабым нервным набором, не подпускайте к колонкам, потому что следующая программа, скорее всего, будет прям вот не по закону Российской Федерации. Так что кто готов будет с нами побухать одновременно, тоже в среду следующую готовьте заранее закусочку.
1: Запасайся алкоголем.
0: Да, закусочка алкоголем. Вот, потому как, ну, мы это дело отмечать обязательно будем. Потому как надо. Потому да. Как давно мы уже не бухали в прямом эфире.
1: Да, и еще что хотел сказать. У нас обычно элемент соревновательности всегда присутствует, да, и в этот раз он тоже будет, несмотря на то, что все треки, которые будут звучать, они уже давно в ротации неформатного радио. 5 треков Захара, 5 треков моих, и эти треки будут заочно друг с другом конкурировать.
0: Ты знаешь, Захар... коняшка, мне кажется, вот это будет неправильно, потому что народ в итоге запутается, где чей трек, и будут просто ставить галочки «Конь» или «Зухер». Может, что-то... Давай мы все-таки подумаем, соревновательную часть придумаем и объявим прямо вот в следующей.
1: Ну да, в любом случае, Захара, как бы мы интригу создали, озвучили то, что будет на следующую среду, да. А как уж все организовать, да, мы с Захаром разберемся. Я думаю, что скучно по-любому не будет. И самый сок, самую выжимку из лучших участников, из лучших треков мы вашему вниманию представим.
0: Ну и все, на этом, считаю, программу законченной. Услышимся через неделю в 21:00. Все так же будем с вами. А сегодня могу вам сказать, зима пришла, не болейте, одевайтесь теплее, любите друг друга, не ругайтесь. И пусть все будет хорошо у вас, у ваших близких. Услышимся через неделю. До свидания.
1: Всем пока, услышимся через неделю.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: ACDC. Электрики придумались в Сиднее, в Австралии в 1973 году. Малькольм и Янгус Янги, братья, решили оголить провода и закоротили, да так, что продали более 200 миллионов дисков по всему миру. Пионеры хард-рока и хэви-металла включены в зал славы рок-н-ролла в 2003 году. Им было по боку рассвет панка, глэма, диска. Вообще, как играли, так и продолжают фигачить до сих пор. Даже смерть от алкоголя вокалиста и фронтмена Скотта Бона не сильно повлияла на коллектив. После нескольких прослушиваний разных вокалистов Брайан Джонсон стал голосом AC/DC. И первый же альбом с новичком Back in Black стал мультиплатиновым. Back in Black.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка хорошая.
1: Счастлив лишь тот, кто понимает, что без любви невозможен полет. Для встречи с тобой.

бульвар. Приходи, на маяк погляди. Новый час, ты пропой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце. В моем городе

Странность в моде. В моем городе дружба.

закрыв прихожей.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

человек, сошедший с ума. Мир не стоил его внимания, и навеки отхлынул страх и улыбка.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Только самая лучшая музыка.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Ну вот в жизни не угадаете, кто это. Этот певец представлял Францию на церемонии празднования 200-летия США в Вашингтоне. Первым из советских певцов заключил 5-летний контракт с империей Palace, одним из лучших казино Лас-Вегаса, по условиям которого пел 180 дней в году. На сегодняшний день не был ни одного эстрадного исполнителя из России, тем более из Советского Союза, который исполнял 4 месяца «On-Man Show» — сольные концерты, как это делал Жан Татлян, и гастролировал по всему миру.

Жан Арутюнович Татлян родился 1 августа 43 года в Салониках в Греции, в армянской семье. Был младшим из трех детей. В 1947 году семья переехала в Советскую Армению. Музыкой профессионально начал заниматься еще до совершеннолетия. Окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве. В 1956 году вместе с семьей переехал в Сухуми, где работал в филармонии. В 1961 году стал солистом государственного джаза Армении. Потом переехал в Ленинград, где начал работать в Ленконцерте, где спел суперхиты «Уличные фонари», «Воскресенье», «Осенний свет» и многие другие. Ребята, за 5 лет с 1965 по 1970 год было продано в СССР более 50 миллионов экземпляров пластинок с записями Татляна. Слушаем «Уличные фонари».

1971 году Жан фиктивно женился на француженке и эмигрировал во Францию. После отъезда Татляна в Советском Союзе было приказано все его записи уничтожить. И лишь благодаря самоотверженности нескольких работников радио и ТВ часть записей сохранилась. И в начале 90-х Жан приехал в Санкт-Петербург, дал 7 аншлаговых концертов в ДК имени Горького. А 14 апреля 2000 года приехал вновь и решил остаться в Питере, где сейчас и живет. Слушаем греческого армянина, гражданина Франции, родившегося в Греции, с русской душой, Стенька Разин.

0: Jam! Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва, песня называется «Причина причин», поехали!

было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт, еще один раунд,

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится

бродя по переулкам в час ночной, нашел я на дороге шар хрустальный. Я шар поднял, принес его домой. Халяву упустить весьма печально. На кухне я поставил шар на стол. Фигня, конечно, но, глядишь, сгодится. Достал бутылку, рюмку, разносол, а после пятой начал он светиться. Я с интересом посмотрел на шар, что светом голубым сиял во мраке. Тут осенило, аж пробило в жар. Ядрёна мать! Ведь это же оракул! Вот так удача! Ну, я развернусь! Узнаю все секреты мироздания. Такое и не снилось большинству, а мне свезло. Я долбанный избранник. Чё б такого у него спросить, покуда в силах языком ворочит? Ведь глупо узнавать у высших сил о бабах, о деньгах, о работе. В кулак сжимая пьяные мозги, я напрягал свое воображение, но отвлекли. Неслышные легки ко мне за стол пожаловали тени. Теням я даже рад. Смотрю на них, пытаясь опознать по силуэтам. И вижу лиц, когда-то дорогих, размытые и смутные портреты. Мой брат, зачем явился ночь полночь? Ведь ты лежишь давно в своей могиле. Тебе ничем я не смогу помочь, я не кудесник. Воскресить не в силах. А, впрочем, наливай за грешных нас. Давай с тобой как встарь промочим глотки. Ведь там, где обитаешь ты сейчас, навряд ли подают на ужин водку. До края наполняй себе бокал. Ты не стесняйся, нынче я транжирю. Что говоришь, я жизни не видал. Не знаю, что почем в подлунном мире. О да, я Эверест не покорял. Шекспира не читал в оригинале. Не видел Лувр и в космос не летал. Так что ты прав, я многого не знаю. Чудес на свете масса.

Но, увы, как жаль, что в понимании граждан наших тот всех полнее и лучше знает жизнь, кто видел в ней лишь шконку да парашу, кто хрен последний бессоли сглодал в угрюмых дебрях мрачной коммуналки, в парше, клопах и мухах прозябал. Но то не жизнь, а лишь ее изнанка. А, ладно, плюнь. Гляди, я шар принес. О, на столе сияет, как комета. Попробуй сформулировать вопрос, который бы достоин был ответа. Мадам, вы посетили мой удел. Лицо знакомо ваше мне бесспорно, но столько лет прошло. Я постарел, и имя уж, простите, вряд ли вспомню. Мы, кажется, одним весенним днем сидели с вами в парке на скамейке. Я все молчал и думал о своем. Вы щебетали, словно канарейка. Я даже не пытался слушать вас. Все темы ваши мне скучны, не скрою. Отчаянно старался не зевать, лишь вежливо качая головою. Возможно, пламень был, но мой мороз невосприимчив ни к теплу, ни к свету. Я вас прошу, мадам, задать вопрос, который бы достоин был ответа. Мой бог, зачем спустился ты сюда? Сыны твои давно тебя забыли. Заветами своими досаждать, поведать о своей великой силе? Чем можешь, Боже, удивить меня? Каким таким необъяснимым дивом? Кустом, что не страдает от огня? Ты извини, но это не спортивно. Лечить холеру наложением рук зачем? Давно придумана вакцина. Исцелят доктора любой недуг, и снадобий полным-полны витрины. С изобретением лайнеров и яхт моря переплывать в китах не модно. Ведь, право, в современных кораблях комфортнее, приятнее, удобнее. Умеют люди в облаках парить, рождать в пробирках жизнь, а Ев за скобки. А уж Содом с Гоморой повторит любой кретин, дорвавшийся до кнопки. Скопировав сознание на диск, клонировав себе по вкусу тело, когда-нибудь и смерть мы победим. Зачем нам рай морально устарелый? Конечно, это будет не для всех. Но кто захочет обессмертить стадо? Богач пролезет в вечность без помех. Тобою быть нетрудно, а накладно. Научный гений сказку перерос. Ты слаб, старик, и понимаешь это. Не дуйся. Лучше выдумай вопрос, который бы достоин был ответа. А это что еще за персонаж? Шерсти с хвостом. Я даже растерялся. Любезный незнакомец, ты уважь рогами мне за люстру не цепляйся. Постой, постой. Теперь я узнаю. Тебя я видел пару раз по пьяни, как видят все, кто крепко перепьют. И, в общем-то, тебе я благодарен. Когда б не твой самозабвенный труд под жалкие проклятия лицемеров, не зависть, гордость, алчность, лень и блуд, мы до сих пор торчали бы в пещерах. Глупцы с презрением на тебя глядят, не в силах распознать простого трюка. На редкость символично, что, войдя, от Бога сел по правую ты руку. Зачем же ты пришел? Что за нужда? Простое любопытство или ная? Погасли печи, кончились дрова, или кацит внезапно начал таять? Не дрейф, дружище, горе не беда. И если ад вдруг показался тесным, переселяйся к людям навсегда. Кому-кому тебе найдем мы место. Ты сможешь выступать перед толпой под крик «Ура!» и гром аплодисментов, как перспективный лидер молодой. Возможно, даже станешь президентом. И не тяни, минуты-то идут, оракул ждет в жемчужном дивном свете. Давай, спроси его чего-нибудь такое, чтобы не смог он мне ответить. И четверо уставились на шар. Мертвец и дьявол, дамы и Всевышний. Дипломатично каждый промолчал. Вопросы есть, но мелочные слишком. И понемногу стал я понимать в давлеющем молчании унылом. Уж если этим нечего сказать, куда же мне с моим, простите, рылом?
Рассвет забрезжил, растворилась мгла, и сгинули мои ночные гости. Пустых 4 стула у стола, 4 рюмки, а в тарелках кости. И шар погас, больше не сиял. И сразу как-то стало в доме пусто. Короче, я отнес его в подвал использовать как гнет в ведре с капустой. Не сформулирован вопрос, увы, никем, и в посиделках зря себя мы мучим. Витает в воздухе, висит на языке, но кто осмелится?

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisExstyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Джейн Джозеф Браун-младший, как вам? В детстве начать работу с того, чтобы зазывать проходящих мимо мужиков, чтобы зайти в публичный дом. Так сказать, прикоснуться к прекрасному, приложиться. А в 16-летнем возрасте присесть за совершение грабежа. Выйдя из заключения, поиграть в бейсболе, в боксе морды побить, а потом попасть по случаю в музыкальный коллектив, который играл по воскресеньям госпел в церквях. Это же жесть! Причем черная!

Да, ребята, это мистер Динамит, крестный отец Соула, мистер Плиз, Плиз! И просто Джеймс Браун. 99 раз он попадал в самый популярный хит-парад мира Billboard Hot 100. Но ни разу не достиг первого места. Родоначальник соула, фанка, а хип-хопа вообще без Брауна не было бы.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21:00 на наших зеленых системных. Сегодня среда, значит, очередной неформатный миксер в эфире. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрикенбок.
3: Вы просто не видите, как он держит микрофон.
2: Да, у меня такое китайское серебряное дилдо.
3: Всем привет.
2: Вот, всем приветище. И да, сегодня будет рэп, друзья.
3: О, да, детка, он будет.
2: Он будет. Вот, хотите, приколюсь, вот я сейчас буду шевелить шнур, а вы услышите, что там происходит.
3: Он не дрочит, он просто шнур дергает.
2: Это, короче, такой микрофон, он, я даже не знаю, как он называется. Это какое-то дилдо натуральное. Вот, и мало того, что он у меня не в стойке, мне приходится его в руке держать, так он еще и страшно стрёмный. Коляновна меня сфоткала. Сейчас она вам положит в эфирный чат.
3: Сейчас я выкладу всем.
2: Вот. Итак, друзья, рассказываю, как с нами общаться, кто у нас первый раз. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Если вам удобно, Viber, WhatsApp, +7 902 75 00 59. Завели мы Telegram недавно, не знаю, смотрите в описании, там адрес есть, собака неформатная, как-то вот так вот в Телеграме это выглядит. И, конечно же, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите
3: вот,
2: там...
3: Вот, я тебе же говорю, бульон и яйца.
2: Находите, ну да, я же тебе сказал, Светка сказала, что бухать она не будет.
3: Я и... не успела сфоткнуть, у меня есть курящий
2: только. У нее флешмоб был с бульоном с яйцами. Ты не дала мне договорить, где я остановился? Да, группа во ВКонтакте, неформатное радио, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте подписываться, котиков мы не постим, все только по делу. Итак, друзья, здравствуйте, у меня ВКонтакт опять тупит, периодически я буду кидать ЖС, это значит жирный смайл, вот, чтобы у меня обновилась переписка. Вот, вот, Стрела Морфея, привет, Мишаня, привет, Колка, здравствуй, дружище. Игоряныч, привет, Родик, привет, Андрюха, здравствуй, Ванька, здорово. Кто там у нас еще нарисовался? Леня, здравствуй, Виски Джек, здравствуй. Больше никого не вижу. А, Натаха, Натаха, конечно же, приветище. Вот, Стрела Морфея бухает только с яйцами. Они сегодня оба с яйцами. Они сегодня оба с яйцами. Это день, когда Стрела Морфея вся с яйцами. Вот, в обеих ипостасях. Итак, друзья, что? Победители. Победители же прошлой программы. Ну, конечно же, Артем Жданов. И не мог я не взять в ништяки. Ну, просто не мог. Ну, конечно же, Игоряныч, ну, это шедевр. Однозначно, Игорь К. «Холодной водки пузырь». И однозначно проект «Юго-Запад. Осенняя». Хотел еще одну группу взять, но я посмотрел, там битвы вообще не было. То есть ребятам, видимо, было все равно, поэтому не стал их брать. Вот, собственно, слушаем три трека нон-стопом, и потом уже начнется основная часть миксера. Поехали.

не так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже прозрачные.

Один смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, неформат.

А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21:15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас с Коляновной уже. Вот, Андрюх спрашивает, откуда вы берете рекламу в радиоценте? У меня ничего такого нет. Ты знаешь, Андрюх, у нас, ну, по крайней мере, у меня регулярно она выскакивала, поэтому мне надоело, я наловчился, я просто в телефоне открываю страничку плеера с сайта. И вот сегодня весь день слушал неформатку и клал трубу на камине. Так что вполне себе нормально можно слушать с сайта. Но это кого достает реклама Радиоцентр? Это не наша реклама, это Радиоцентр пихает свою рекламу. Вот, может, у них там градация на регионы какая-то, я не знаю, как у них все это сделано. Вот, но у меня частенько она проскакивает и бесит. Вот, ну что, начнем, друзья. Так, вижу, вот стрела Морфея выкинули. Стопарик, они сегодня бухают, а мы сегодня с Коляной почаевничаем. Вот, Колка говорит, что делать, если я не психически здоров. Ну, если ты не психически здоров, то у тебя, по крайней мере, здоровые руки, ноги и остальные части тела. Вот, а психика это как бы, не знаю, я считаю, что музыканты это самые нормальные люди вообще на этой планете, потому что мы постоянно шевелим свой мозг и трахаем мозг другим. Поэтому мы обязаны быть нормальными. Так, у меня ВКонтакт тупит. Причем тупит просто вот нереально. Приходится. Я открыл его в планшете, но в планшете тоже надо постоянно чат обновлять. Сегодня, по ходу дела, будем с жуткими тормозами общаться. Ну да ладно, ничего страшного. Итак, приступим к основной части программы. И первой группой у нас сегодня будет, мы просто с Коляной прикинули, что у ребят сейчас 26 часов и 17 минут, если верить моей памяти, то пусть вот они первые прозвучат. Группа «Розвелл», указана дислокация Екатеринбург, Свердловск, кому как удобнее. Вот, трек называется «Кастры». Про себя ничего, ребята, не написали. Но, насколько я знаю, меня тут вот спалили, мне, вернее, их спалили в Телеграме. Вот, и написали мне, что ребята сидят, пьют валерьянку. Ребята, не ссать, не надо. Все хорошо, сейчас все будет здорово. И как раз вот хочу передать привет от кануна бытия Джею. Джею привет. Алкаши, бухайте в меру. И поехали. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Розвелл, «Костры», Свердловск. А вы не стесняйтесь, комментируйте. Кстати, забыл опять сказать, музыканты, если слышите свой трек в эфире, то не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои ближайшие какие-то концерты, мероприятия. Это не карается, это приветствуется. Итак, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21-22-18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Давайте еще раз напомню, как с нами общаться. Есть у нас Аська 96-47-5, есть мессенджер от службы внешней разведки неформатная mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Воздуха не хватает. И кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу неформатное радио, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И вроде бы как ВКонтакт у меня оттаял. Вот, начали появляться комментарии. Ромка, дружище, здорово. Пишет, что сегодня он с нами лишь частично, в дороге связь неустойчивая. Ну, ничего страшного. Я думаю, когда я тебе крикну «Ромка, здорово», в этот момент связь будет. Так, ладно, читаю комменты по треку. Вот так, в Телеграм. Кстати, вот Коляновна выяснила, что вот ссылку, которую мы кинули ВКонтакте на Телеграм, она открывает какую-то левую группу, неформатка 18+. Что
3: там
2: за
3: черный юмор, типа.
2: Почему, какого хера ВКонтакт мне добавляет эту ссылку, если она мне там нахер не нужна? Что за бред? Вот, ну да ладно. Это уже хрен бы с ним. Давайте зачитаю комментарии по прошедшему треку. Так, Родик пишет ритмично, нравится такое. Ванек пишет музон задорненький, а вот слов практически не слышно. Да их не практически, их вообще не слышно. То есть слышно какой-то стон на фоне музыки. Не гуд, совсем не гуд. Так, Антоха пишет 7-й год, в целом неплохо, но не мое. Стрела Морфей пишет, начало хорошее, но как-то очень кашеобразно пошло. Голос очень глуховат, заставляет напрягаться, чтобы разобрать, что поет. Видимо, косяк со сведением. Видимо, косяк у звукорежиссера. И не один был затянут. Вот. Так, Родик у нас, кстати, самый счастливый человек. Он самый счастливый, потому что в Кишиневе там часто-часто поджигают изъятую коноплю. Вот, госнаркоконтроль, он просто жжет эту коноплю, и жжет он, получается, пачками ее прямо под окнами у Родика. И вот он в слова не вслушивается, он свои слова сразу придумывает. Молодец. Так, Андрюха пишет, вокал немного не слышно временами. Далее, Колка пишет, в общем и в целом, нормули. А что у тебя за капюшон на голове? Блять, я сейчас прям пойду на твою страничку посмотреть, что ты сделал со своей мордой, Колка, друг мой любезный.
3: Кипищон надел.
2: Да, кипищон. В Бобруйск пришел зима, Колка одел кипищон. Так, Антоха пишет, да, есть такое с голосом. И все. Все, Ромка, вот, дружище, меня услышал. Ну и слава богу. Так, Джей Оно, я с вами, пишет в Телеграме. Вот, друзья, я сейчас запутаюсь. Вот сейчас начнет кидать и туда, и все. Если есть возможность, ребят, пишите во ВКонтакте, чтобы я в одно место куда-то впяривал свои тупые зенки. Вот, но если нет возможности, то, конечно, пишите в Телеграм. Так, ну и, собственно, все. Все, больше комментариев нет. Я сейчас для очистки совести кину жирный смайл в чат. Вдруг не обновилось. Да, все. Нет больше. Комментариев все равно немного сцакотно. Не сцать, все будет хорошо. Все будет запиписично. Далее у нас группа Ля Перегрина. Так, сейчас найду их, хапну сразу ссылочку. Так, город Москва. Мысли у них грязные, о себе у них ничего не написано. Ну, видимо, потому что мысли грязные. Итак, ставим, слушаем. Рок указано в стилистике. Не смогла Коляновна их сегодня найти.
3: Нет, там есть группа, продают жемчуг.
2: Вот, она нашла Перегрину, а там жемчуг.
3: Да, я, кстати, присмотрела там.
2: Вот, и я, блядь, попал. Ну вот нахер. Перегрине, вот уже от меня жирный минус за это. А итак, Ля Перегрина, Москва, грязные мысли. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, други, дружище, подруги. Итак, 21:32 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас. У нас в группе неформатного радио в Телеграме пополнение. Вот к нам Алекс присоединился. Привет, дружище. Джей, оно пишет, точно не доживу, сижу и накидываюсь. Ты не накидывайся, а то, понимаешь, мы тебя покритикуем, ты начнешь у нас бутылками пустыми кидаться. Это не дело. Так, колку у нас заело. Пишет, не понял, на ноуте живяк или запись. Если запись, то не айс. И так он 8 раз, 8 сообщений.
3: Мы поняли, что этот кипюшон мешает.
2: Кипюшон тебе мешает, Колька, снимай кипюшон, снимай его нафиг. Нафиг. Так, олдскульно однозначно, написал Колка. Андрюха пишет, ничего так, хорошенький музончик, такое нам нравится. Родик пишет, неплохо и смысл есть. Стрела Морфея пишет, тот случай, когда в традициях звучит комплиментом. Антохе почему-то напомнил арийскую волю и разум. Светка скинула Коляновне яйцо.
3: Ща, я ща приду.
2: А мы сейчас проверим, это вчерашняя фотка или сегодняшняя, кстати?
3: Сегодняшняя? Вчера было другое.
2: А, вчера водки не было. Вчера водки не было рядом. Семечек, стакан, кто еще пришлет, да, давайте. Так, далее. Ванек вот написал, прям очень достойные музоны слова. И все, больше никто ничего написал. Ребят, ну, у меня вот, честно вам скажу, на середине песни я начал уже поглядывать на таймер и думать, когда же она уже все-таки закончится. Потому что, ну, очень-очень. Вот, вы меня поняли, да? Нудно получилось. Ну, все монотонно на одном вот этом дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Вот если бы она была в половину короче, было бы вообще здорово. Или, мне кажется, туда надо добавить каких-то звоночков, свисточков, чтобы оживить картинку. Вот. А так, в принципе, неплохо. И все, и едем дальше. Так, кипишон, круассавец сексовальный. Так, сейчас посмотрим. Трактирист, машинист, Кукиев, Машрабжон, спецтехника можно. Все. Это что такое? Родик, это в Молдавии такие права на трактор выдают? Ты что? У тебя такие есть, кстати? Я такие могу тоже нарисовать. Так, ладно. Едем. Так, вот Алекс пишет, спасибо за комментарий насчет сведений, правда, беда, делали все своими силами. А, это как раз, куда, это вообще, это где? Так, ладно, кто-то мне что-то, я начал путаться. Димка мне вот написал, а, вот же, это не туда, все, я понял. Я уже начинаю путаться. Вообще очень неудобно это дилдо держать в руках. Надо заказал из Китая вот такую же стоечку, как, на каких у меня все стоят микрофоны. Но, блин, она очень долго едет. Так, ладно, едем дальше. Дальше у нас Дункан, где они? Вот они. Скажу честно, сперва хотел взять одну песнягу. Вот, а потом послушал и взял вот эту песнягу, объясню почему. Мало того, что она будет сегодня на контрасте со всеми треками, так она еще и на контрасте сама с собой. Вот, но кто сейчас послушает, тот меня поймет. Итак, город Питер, группа Дункан, или Дункан, я не знаю, как правильно. Трек называется «Крылья». Про себя у ребят ничего не написано, ничего вообще абсолютно. Соответственно, ставим, слушаем, поехали, комментируем, не стесняемся. Музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь кидать ссылочки на свои группы, сайты и какие-то ближайшие мероприятия. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:41 на моих зеленых системных. Коляновна все пытается уже отмучиться и все. Так, далее у нас нарисовался Кондрат. Кондрат пишет: колки, скажите, что не дрочит, а мастурбирует. Ты о чем? Ты о чем это? Так, дилдо, а что тебе мой дилдо не понравился? Это я в эфире в него говорю, а потом отдаю абсолютному злу Коляновне. И Коляновна уже ему находит пример. Вообще эта штука лучше орехи колоть. Говорить в нее вообще, ну, нереально неудобно. Оно еще и тяжелое, кстати, да. Эта дрянь еще весит, как такой хороший студийный микрофон. Вот, ладно. Так. Ладно, вернемся к треку, как я и обещал, да? Вот, только что отзвучал Дункан, и очень они противоречивые. Вот, я не знаю, кто заметил, кто не... Не, ну вообще все, конечно, заметили. Меня очень удивил коммент от канона бытия. Саунд пишет отлично, а голос как-то подвел. Чем тебя голос-то подвел? Вполне себе шикарная вещага. Я вообще такого рода вещь мне первый раз в жизни попалась на уши. Может, оно где-то еще такое есть, но я услышал первый раз именно вот этот симбиоз электроники и типичного такого русрока. Вот, поэтому мне однозначно понравилось. Так, Мишаня вот пишет: малый барабан стрёмно звучит, клавиши в конце напомнили саундтрек, трек какому-нибудь советскому мультику про космос. А в общем, интересно, ну не знаю, Мишань, я с тобой не соглашусь. По-моему, вполне себе отлично все отзвучало. Ну, по крайней мере, на мое ухо. Так, Анжелка, привет. Приветище. Стрела Морфея пишет: любопытное сочетание барабанного бита и аранжировки. Бит танцевальный, аранжировка ближе к легкому року. Видимо, задумывался эксперимент. Ну, видимо. Так, далее. Ванек вот написал: очень замечательное начало, потом, как и было сказано, противоречие. В целом очень необычно, мне понравилось. Ромка пишет: очень интересно, жаль с обрывами, слушал, но от меня точно плюс. Андрюха: вот я знал, что Андрюхе понравится. Пишет: трек вкатил, именно такой рок хорошо заходит, мелодично и разнообразно. Так, Антоха выясняет, не цианит ли на вокале, а то уж очень похож голос, да нет, вряд ли. Я, насколько знаю, Павлуха параллельных проектов не ведет никаких. Так, Колка вот пишет: начало понравилось, но есть момент, оно затянуто. Куплеты тюнить однозначно, слишком небрежно их исполнил. А в целом заебись. Заебись. Снял капюшон. Так, Родик пишет: по звуку близко, радует. И текст приятный. Ну, я, к сожалению, текст не слушаю, когда я первый раз слышу песню. Вот когда понравится, тогда начинаю слушать. Пока нет. Так, что-то... Ух, никто тут ведро текста кинул. Господи, ребят, да вы что, с ума сошли? Так. А, это у меня перемотался почему-то Телеграм. Господи, как неудобно, когда много мессенджеров. Пишите бы уже все бы в один контакт, а? Так, кто там нам что нацарапал? Ага, понял. Все. Тут флут, короче. Тут все в флут. А, вот Алекс пишет: мне только синты в припеве понравились. Вот, ну не знаю, на вкус и цвет все сосиски разные. Мне вполне себе даже неплохо так вкатило, понравилось. Мне трек понравился, Дункан. Так держать молодцы. Все остальные мнения я зачитал. А вообще никого никогда не слушайте. Двигайтесь, как двигайтесь. Итак, далее. Далее у нас трек от московской панк-группы Ишо. Вот, но насколько я знаю, насколько человек, который загрузил этот трек, вообще никоим образом к Ишо не относится. Колян, а ты с кем связывался? С Ишо или вот с этим человеком, которого видно только диджеем? Она на меня смотрит, как на барана, вот как эта свинья на Ишо. Ишо,
3: Ишо, у них целая группа ВКонтакте.
2: Ты туда им написала или куда?
3: И там вот этого, кто выставил, не было.
2: Вот.
3: Я гитарист.
2: Вот, все. То есть ты написала...
3: Нет, нет.
2: Ты написала самой...
3: Самой группе.
2: Ишо. Ну и правильно. Вот, потому что, как выяснилось, трек загрузили не они, а другой чувак, он мне отписался. И т.д. и т.п. Помощника мне предлагают по мессенджерам взять. Мой помощник по мессенджерам сидит, курит и на меня,
3: курит.
2: И на меня нагло смотрит.
3: Я не могу читать, не русский совсем.
2: Наглой рыжей мордой, да.
3: У меня собаки, мужик.
2: Ай, собаки, мужик. Свинью еще завести осталось. Ладно, итак, Ишо. Ишо. Вот Андрюха пишет, они же уже не выпускают треки. Да! Так вот, в том-то и дело. Но я-то этого не знал. То есть я был уверен, что это вот они... Я вообще эту группу не знаю. Я был уверен, что это они загрузили, как бы вот взял их в программу. Трек называется «Ворон». И потом мне отписался этот чувак, что говорит, ты знаешь, я, говорит, не оно, не Ишо. Вот, и что делать теперь? А что делать? Ну, взяли. Итак, ставим, слушаем. Ишо, Ворон. Не знаю, есть ли они у нас в эфирном чате. Если есть, то, ребят, стукнитесь нам куда-нибудь. Поехали.

0: кружит надо мной.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: А итак, друзья, вот Колка пишет: капюшон сниму только когда закончится мировая революция. То есть хранить тебя в этом...
4: А как ты моешься? С капюшоном?
3: Да.
4: Надень от кофты?
3: Нет, он в кофте моется. Так и помылся, и постирался. Ты что? Ты просто панком никогда не была. Мыться надо в носках, в трусах.
4: Вот почему ты спишь в носке.
3: Так, ладно. Только что отзвучали «Ишо-ишо». Я так понял, мы их ни в чате, ни в голосовалке нигде не увидим. Ну, мы их ни в чате, ни в голосовалке нигде не увидим. Ну, как это скажем? Освежили.

0: Норм, норм, чё? Чё норм? А чё норм? Вот, Кока, кстати, джинсы на себе стирает. Ну, я надеюсь, ты хоть с мочалкой. Так, «Стрела Морфея» пишет: «Динамично, больше для живых выступлений, трек «Покачать хайром». Мишаня вот пишет: «Панк, панк, not dead».
1: А у меня другой вопрос.
0: Ну, задавай.
1: Оля, а ты вообще меняешь это капюшон и джинсы?
0: Капюшон? Нет, зачем?
1: Нет?
0: Зачем? Ну, на зимний только, с начесом, если.
1: Ну, он, значит, снимает тот и одевает новый.
0: Нет.
1: Он туда мех вклеивает, что ли?
0: К зиме у него отрастает свой мех на капюшоне. Вот. И как бы оно получается нормально. Так, ладно. Хотел я прокрутить в Телеграме. Вот. Оно пишет: я под такое с ирокезом ходил. Канон Бытия пишет: старая уважаемая банда. И, в принципе, дальше тут пошло у нас. Пошло у нас это мерение намерениями. Во, вот так вот. Что-то я сегодня заговариваюсь. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас, вот меня попросили перед этим треком, Коляна попросил ей сказать, что когда это будет? Вот сейчас будет рэп. Для тех, кто рэп не любит, сейчас есть шанс выключить колонки. Так, просили тут передать мне привет для... Сейчас найду. Вот, Алкатреду. Передать привет. От кого, мать вашу? Ладно, от Джея. Далее. Все, далее. Что, далее я читаю. Далее у нас... Пост 27 клуб, указана почему-то дислокация Одесса. Я не знаю, это правда или неправда. А, ну да, вот телефон, по ходу дела правда. Итак, Одесса, герой нашего времени, называется трек. Я лично выбрал его в программу. Послухайте, может быть, и вам зайдет. Итак, поехали.

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире.

упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой отсидки.

стране. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть честными. Вспоминаешь отца, что был инженером на стройке.

что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой, не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:59 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот. Но
3: ты мне локтем хуяришь коленку.
2: Ты, я думал, по теме что сказать хочешь. Вот это сейчас несколько человек судорожно сглотнули по ходу у колонок. Итак, вот честно скажу, я к рэпу отношусь холодно. Не горячо.
3: Очень холодно.
2: Просто очень холодно. Но вот это когда услышал, ну, пролистывал треки в очередной раз и думаю, надо брать. Надо брать. Во-первых, что меня порадовало. В основном вся, ну, скажем так, 90% рэперов — это вот какие-то голимые сэмплы, откуда-то спизженные, на них что-то там невменяемо со слюнями у рта начитано. Вот, здесь все живьем, здесь есть работа с музлом, здесь есть работа с мыслями. Так, короче, вот мне понравилось. Я человек, который рэп терпеть не может, в принципе. Мне понравилось. Ребят, от меня вот вам прям жирный зачет и галочка. От меня галочка обязательно будет. Так, читаю комментарии. Так, Андрюх вот пишет: охуенный трек, слушал его на сайте много раз, лайк, настоящий пацанский рэпчик. Виски. А, ну вот, ребята скинули, кому понравилось, еще треки на SoundCloud. Родик пишет: забавно, но после рэп-музыки 80-х-90-х мало сюжета. Какой тебе сюжет нужен? Какой тебе тут еще нужен сюжет? Так, Ромка пишет: уж на что не перевариваю рэпчик, но этот может даже допрыгнуть до дельфина со временем. Антоха пишет: трек времен 90-х мрачно, но цепляет. Мишаня вот пишет: это очень годно, беру в уши, заходит как теща под лед. Ты что так тещу-то не любишь свою? Так, Колка пишет: буду молчать, но то, что живыми инструментами, это здорово. Ванька вот написал: текст интересный, хотя в некоторых местах спорный, в целом произвело хорошее впечатление. Стрела Морфея пишут: зачетный текст, не наш жанр, но заложенный смысл нельзя не оценить. Так, Родику: местами дельфин, местами психея, лютый микс, это хорошо. Не знаю ни того, ни другого, поэтому вот вообще ничего не скажу.
3: Дельфина не знаешь?
2: Не знаю.
3: Как не знаешь?
2: Один трек знаю.
3: «Весна»?
2: Да, вот и все. Так, вот в Телеграф пишут: Джей судорожно хлебнул валерьянки из горла. Сейчас Джей уже под столом в агонии лежит. Ладно. Так, пишет вот Кондрат: не хватает готического. Какого готического? Все, в жопу не слушай никого, все хорошо. Так, немного до ума звук довести, чуть-чуточку прям, и вполне все хорошо. Так, Ленька пишет: стрела, давно пора забить на жанры, надо качественно оценивать, на мой взгляд. Так, что там у нас еще? А, Ромка наконец-то дома, и он с нами. Ромка, я тебя поздравляю, ты добрался до своего дома. Ну и, в принципе, все, комментариев больше нет. Ребят, от меня однозначно галочка будет: спасибо за трек. Вот я рэп, честно, не люблю, очень не люблю, но... Вот ваше дело зашло. Так, ладно, едем дальше. И дальше опять же рэп.
3: Да, вот, но чтоб сразу отмучиться.
2: Коляновна, она вот, кстати, человек, который вообще не знает ни одной группы на сайте.
3: Я просто не знала.
2: Она наобум всегда расставляет треки по плейлисту. Я единственное, что могу порекомендовать, если издалека группа какая-то, говорю, поставь начало. А так вот все абсолютно хаотично. И попались два подряд рэповских трека. Далее у нас... Так, сейчас я пост 27 закрою, чтобы мне не путаться. Розвелл у нас отзвучали же, да, уже? Да, костры у нас отзвучали, закрываем. Дункан у нас отзвучал, закрываем. И вот мы добрались... А, и шо у нас отзвучал. А вам чуть-чуть мучиться-то с нами осталось. Кстати. Так, И что дальше? Демон. Демон у нас дальше. Расскажу, почему взял. Но не потому, что он указал рок. Вот этот человек, он просто с завидной упорностью, грузит треки на сайт Неформатного радио. Дружище, я тебе прям вот готов дать орден за мужество. Вот. И могу сказать, что ну, практически 90% треков улетает всегда в архив. Ну, не дотягивают они постоянно. А тут вот прям он написал рок. Нет, это не рок, это рэп. Но такой тоже дельный получился. Итак, лайфстайл, демон, город Москва. Про себя ничего не написано, кроме того, что он мой мир меняет. Сейчас мой мир изменится. И поехали, ставим, слушаем, как бы комментируем. Все у нас в группе. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:08. У меня неподъемная чугунная дилдо. На самом деле я сегодня переместил почти 1,5 тонны кирпичей, бетона и прочей хуеты в течение дня. И вот сейчас меня это дилдо прям вот напрягает.
3: Он накачивает руки.
2: Из чего оно это? У меня руки уже не шаволятся.
3: Да, я пощупаю.
2: На, пощупай.
3: Ну, ничего так.
2: Ничего так? Заберешь после эфира?
3: Конечно.
2: Ну и все. Буду спать, значит. Хорошо. Ладно. Димка. Димка, вот который демон. Я тебе скажу следующее. Вот все было здорово, пока не пошел вот этот припев. Ну, что за моднота такая самих себя пиарить в припеве? Это вот, ну вот прям вот, вот это выбешивает, вот честно скажу. Сейчас не в обиду тебе лично, а просто вот всем, кто так делает, ребят, не делайте так. Ну, это вообще убивает просто песню. Вот она так живенько, бодренько перла, перла, перла, и потом вот это началось, демон лайфстайл, бла-бла-бла-бла. Фу! Никогда, никогда так не делайте. И не только рэперов это касается, это всех касается. Вот. Это все, что я не знаю, кто там. Шевчук бы сейчас в припеве, что такое осень, и начал бы: я Юра, слушай меня, Юру. Ну, хуета получается. Это вот единственная претензия. Все остальное прошло хорошо. Так, читаю дальше. Антоха вот пишет: стиль Линкин Парка вполне на уровне. Родик пишет: музыкально офигенно, бодро, танцевально, слова снова сам сочиню. Колка пишет: снова промолчу, но не потому что плохо, довольно нормальная вещь. Андрюха пишет: очередная годнота, хорошенький получился рэп-кор, бодренько и без соплей. Ромка пишет: вот это как раз та хуета, из-за которой я не перевариваю рэпчик. Можно, говорит, мне минусовку? Вот, вот, это то, о чем я говорю. Когда музло вкатывает, а слова вот припевом убили все к херам. Так, Серый вот пишет: что-то этот рэп после предыдущего не улюлю. Ну, это как бы сказать, это два разных человека. Ну, конечно, они пишут по-разному. Так, Стрела Морфея пишут: забавно, бодренько, как-то слегка наивно, романтично, лайтово и ритмично, не грузит. Ванька пишет: сравнивать не буду, но я это у буржуев уже слышал, поэтому слушается ровненько. И все. Ромка спрашивает, точно ли это были руки.
3: Не руки, микрофон.
2: Микро, это дилдо.
3: Микрофон.
2: Это даже не микрофон, это дилдо.
3: Это оно было.
2: Так, что тут? Тут в этом, в Телеграме идет сплошной флут. Ой, ребят, я даже вникать не буду. Вы там прекрасно без меня общаетесь, блядь. Общаетесь, пизду вас. Я начинаю
3: путаться. Кто-то пошел спать, спокойной ночи.
2: Когда у меня вот глаза мечутся туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, мне прям вот, я начинаю беситься. Ладно, едем дальше. Все, рэпа сегодня больше не будет, можете выдохнуть. Далее у нас Колкина землячка. Вчера она у нас была в программе «Неформатная бомбардировка». Сегодня взял ее умышленно в программу «Миксер», потому что, во-первых, эту песню мы еще не играли, а во-вторых, на днях у Аленки планируется грандиозный концерт, концертище, презентация альбома. Вот, много сил душевных вложено, поэтому все, кто может, обязательно сходите, кто будет поблизости, не поленитесь. На белорусских цена билета 10 рублей, я не знаю, это много или мало. Колка, напиши мне, что такое 10 белорусских рублей. Вот, Ворона, трек называется «Герой», Минск, поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:16. Я человек, который постоянно говорит вам время. Зовут меня Зухер. Рядом сидит абсолютное зло Коляновна Фрикенбок.
3: Бок, бок, бок.
2: Бок. Это все, что она умеет говорить.
3: Это все, что я могу.
2: Все, что она умеет говорить. Только что у нас звучала Аленка Ворона, трек «Герой». И комментариев мало, но почти все хорошие. Антоха пишет, вот, неплохо. Мишань пишет, Мару вспомнил, думаю, вживую она хорошо выдает. Ромка пишет, Аленка жжет, как всегда, плюс. Андрюха пишет, норм трек, Ворона фигни не делает. Вокал, как всегда, на уровне. Серый пишет, охуененько. Ванька пишет, в песне чувствуется вложенная душа, цепляет энергетика. Зачет. Серый вот написал, бодренько, если текст не слушать. А че тебе текст-то? По-моему, все там гармонично. Стрела Морфея пишет, не знаю, что написать, как-то и плюс, и минус. Эмоционально интересно, композиция хорошая, но ощущение, что голос и аранжировка живут отдельно. Ощущение неточности, да ладно. Да ладно, ты яиц пережрала, Свет, или кто это? Кто это написал вообще?
3: Кто это сделал?
2: Морфей или Стрела? Вот, хорош яйца жрать.
3: Кстати, надо есть одно яйцо в неделю.
2: В неделю?
3: А у вас целых два яйца.
2: Это одно пополам разрезано. И вчера было. Уже перебор.
3: Да вы перебрали уже яйца.
2: У вас уже яичная лихорадка началась.
3: Морфей написал.
2: Морфей начал. Вот. Все, у тебя скоро из своих волосов выпадать начнут. Прекращай жрать это говно, да. Так, ладно. Что там у нас еще написали? А, не, все, они тут между собой в Телеграме. Я закрою Телеграм. Ребят, можно я Телеграм закрою? Вы там между собой хорошо общаетесь. Так, все, больше комментариев нет. Едем дальше. Финальный трек. Финальный трек. Все, кому завтра на завод, могут выдохнуть. Слушаем финальный трек и идем завтра на завод.
3: Идем уже на завод.
2: Да, «Ганкерс» называется трек. Ой, трек, господи, группа. Группа «Город Ульяновск», «Thank you» называется трек.
3: Thank you.
2: Вот, и тоже там, вот я долго ломался, как целка, прям, какой трек поставить, какой трек поставить. Выбрал я вот этот, потому что он тоже, вот как и у группы «Дункан», очень, как это называется, противоречивый сам себе. Итак, ставим, слушаем. «Ганкерс», «Thank you», «Ульяновск», поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, отзвучал финальный трек сегодняшней программы. Так, давайте я прям сразу зачитаю комментарии, потом расскажу, что будет дальше. Так, Антоха написал: прикольно, хорошее завершение эфира. Ромке понравился вокал, хорошая музыка, не мое, но плюс оно. Серый пишет: отличный трек, спасибо. Ванек написал: качественный музон, мне понравилось, хоть и не на нашинском. Вот, ну и Мишаня пошел бухать пивас. Мишань, ну ты это, заходи, если что. Мы с Коляной тут каждую среду, я персонально еще и вторник через вторник, а так вообще у нас много интересных диджеев. Так, ну и что, друзья, Ганкерс у нас не появились. А ты их нашла, кстати, нет?
3: Не помню.
2: Не помню.
3: Не помню. Коляна, да, я насмотрел за весь вечер на этот микрофон, Коляна, как ты его держишь.
2: Да.
3: У меня все мысли.
2: У тебя все мысли о моем дилдо. Ладно. Итак, друзья, завтра, ближе к вечеру, на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Вот. Через неделю объявим победителей, заберем их в ротацию, в постоянную. Ну и победитель еще получит 1000 неформатных рублей себе на баланс, который сможет потратить на продвижение своих треков. Что еще хотел сказать? А все, я уже все забыл, друзья.
3: Потому что тоже думаешь о микрофоне.
2: Я тоже думаю про это дилдо, которое держу в руках. Вот, все, друзья, всем пока, всем счастливо, услышимся в следующую среду, я так подозреваю, со мной и Коляновной, возможно, еще у нас будет без воды, но не факт, не факт, Костик пока ничего по этому поводу не отписался, кошка разбила ему эфирный компьютер, и у него теперь проблемасы. Вот, возможно, скоро мы услышим новую программу «Мысли о смысле». Сергей Ставроград у нас взялся за рубрику. Посмотрим, что получится. Должно быть интересно. Вот, ну и, собственно, все, друзья. Все, услышимся через неделю. Всем пока. Не болейте, не ругайтесь. Если кому-то что-то забыл передать, сказать, может, кого-то обидел ненароком своими умными мыслями, не обижайтесь. Все не со зла, все от большой-большой любви. Вот, всем удачи, услышимся. Пока.
3: Пока, клади микрофон, пойдем.
2: Ты будешь смотреть, как я его кладу?
3: Да, давай.
2: Сейчас он сделает бы дым.

Творчество пришлось на 60-е и 70-е годы. С начала 50-х Джеймс шел к славе и признанию. Литл Ричард немного помог. В 56-м году Ричарда подписали на 30 выступлений по югу Америки. Но он отказался. Сильно занят был на студии. Телеков и интернета тогда не было. И практически никто ж в лицо Литл Ричарда не знал. Так и вместо него на концертах плясал и пел Джеймс Браун. Живьем, это, ребята, вам не ласковый май. Тогда никаких минусов не было. А настоящая визитная карточка появилась у Джеймса Брауна только через 9 лет. Песня, которую все знают, да и вы тоже. Песня, в которой мистер Джеймс Браун стал не только чернокожей звездой, а культовой фигурой в истории музыки. Еще раз, основатель соло, фанка. И входит в состав зала славы рок-н-ролла.

0: Друзья, в эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Участники сборника «Грани».
3: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

сердца. Так что, уходя, уходи, эту трещину не замажет горечь водки и сигарет. Будет только хуже и гаже, и кажется, что выхода нет. Ты кричишь: какая же падла, в воздухе пахнет грозой. Знаешь, лезть на стенку не надо, лучше убери за собой веник, швабра, тряпка и, главное, не забудь отдраить клозет. Двигайся спокойно и плавно, потихоньку вы.

0: потихоньку все исцеляется.
1: Ну, конечно, если живой.
0: Счастье и тебе повстречается.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

да и не буду. Какое поколение, такое искусство. Раз уж ощущают себя рабами черными, то и поют их песни захлеб да в распевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками, что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером псов поет да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает. Хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране рок-н-ролл, это я. Ну и что, все, пизда рок-н-роллу.

поубавилось бы тогда одиночество. Я в душе православный, да в храм ни ногой уже. Не понимаю я религии по протоколу. Бога под ребрами, в душе сердце несу. Все родные, пизда рок-н-ролла.

0: Железобетонная ротация для участников программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Группа «Авалон», город Тосно, песня «Ночь». Группа «Криц», город Москва, песня «Повелитель мух». Ротация «Один год» на неформатном радио. Добрый вечер, дорогие наши друзья, слушатели неформатного радио, да и не друзья, знакомые, случайные слушатели, ну и недруги, изучающие своих конкурентов. Вас приветствую я, Сергей Ставроград, в своей авторской программе «Мысли о смысле». Сегодня у нас 12-я программа. Она у нас как раз на третий день после Рождества, с которым я вас всех и поздравляю с Рождеством Христовым всех, христиан, ну и сочувствующих, естественно, тоже. В общем-то, Рождество — это такая не традиция, скажем, а праздничная установка, в которой заложена, ну, в первую очередь, естественно, такая семейная тема. Ну, мы как люди социально ответственные еще можем развить и в тему большой семьи, в тему большой нашей семьи, которая называется Родина, страна наша Россия. А сегодня у нас в гостях Наталья Аверина, участница музыкальной группы «Трио Веды» из Калининграда, как его сейчас называют, но мне милее название города Кёнигсберг. Кёнигсберг. Здравствуй, Наташа.
1: Всем добрый вечер. Здравствуй, Сергей. Да, из самой западной точки нашей Родины, самой оторванной, наверное, от большой России, но, тем не менее, России, из Калининграда.
0: Ну, скажем так, законные территорию, кровью и потом политы и русских солдат, и просто людей. Так, Наташа, у вас там даже рождественские радости какие-то. Ты сегодня сообщила мне, ну, естественно, не секрет же, что мы общаемся и до эфира. Поделись.
1: Да, да, у нас погода решила порадовать нас на Рождество. У нас уже несколько дней идет снег. Для нас это редкость.
0: Нет, это ж у надо нас... как, а? Люди севернее живут, а у них... Вот так живет Европа. Это вам не центр России, да.
1: Да, обычно у нас дожди, ветра, а тут погода.
0: А тут детям счастье вместе... рождественское погода, подвалило.
1: Да, вместе с нами празднуют этот праздник, Рождество, с чем я всех и поздравляю.
0: Спасибо, Наташа. Наталья, у тебя есть еще что-то? Добавь. Еще радости какие-то?
1: Радости?
0: Рождественские, да. Или мы перейдем уже к нашим программным вопросам?
1: Ну что еще? Возможно, поздравить всех с наступившим еще Новым годом. Тебя, Сергей, я, наверное, не буду поздравлять, потому что, как я знаю,
0: да ты... как это он наступил? Праздник. Ну где же он наступил? Ну год-то праздник. Какой наступить? Какой год наступить должен был, Наташа? 2019?
1: Да? Ну, можно, конечно, сказать 2019, можно сказать там 7000 какое-то там лето.
0: Ой. Ну, это от нас уже совсем далеко.
1: До 1700 года, да. У нас было другое несколько лет исчисления.
0: Слушай, так тогда и встречали Новый год вообще в сентябре. По юлианскому календарю.
1: Что было,
0: 1 сентября.
1: Может быть, даже и правильно, с одной стороны.
0: Ну, сейчас ты с каким Новым годом поздравляешь?
1: Ну, тебя пока не поздравляю. Всех остальных, наверное, да. Потому что, конечно, большинство людей празднуют с наступившим 2019 годом. Хотя вот я, наверное...
0: От Рождества Христова.
1: От Рождества Христова, конечно.
0: Ну вот, Рождество только-только наступило.
1: Единственное, что вот я хотела спросить тоже, наверное, надо было спрашивать...
0: Ух ты, как сразу, подожди. Так, стоп. Знаешь, как мы поступим? Я тебе сначала все-таки твои права и обязанности зачитаю.
1: Да.
0: А то мы ринулись сразу. на бал с корабля. Ты обязана отвечать на вопросы ведущего и не имеешь права хранить молчание или отвечать уклончиво и односложно. Также не имеешь права на адвоката, но можешь задавать мне наводящие вопросы, чтобы отвечать честно. И все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в судьбе. Судьба с большой буквы. От понятия суд Божий. Все. А вот теперь запиши свой вопрос и задашь мне его в удобный случай.
1: Хорошо.
0: А удобный случай будет после того, как ты немножечко расскажешь о себе, ну, то, что считаешь нужным.
1: Давай. Ну, начну, наверное, с семьи, с рождения. Родилась я в семье музыкантов. У меня мама скрипачка, папа, к сожалению, его уже нет с нами. Он был потрясающий баянист. Мой брат старший, ну, сейчас уже, наверное, не музыкант. Так, для себя играет, закончил органную школу, играет на органе. Ну, а я бухгалтер. Так вот получилось, так сложилось.
0: Милый мой бухгалтер, ты все-таки у нас как исполнитель сегодня в программе. Ладно.
1: Так как корни дают о себе знать, у меня нет музыкального образования. Я как раз...
0: Это не страшно.
1: Родилась в то время, когда... Точнее, взрослела как раз в то время, когда я видела, насколько плачевное было состояние и в музыкальных школах, и вообще все рушилось в стране. Поэтому почему-то вот так сложилось, я пошла на бухгалтера. То есть, видимо, я решила, что буду сухим таким...
0: Не хочу жить творческая, как... Творческая профессия? Ты что?
1: Бухгалтер? Ну да, конечно. С какой-то стороны, да. Но тем не менее, все, что мне привили в детстве, чувствование музыки, да, чувствование слова, вот оно через какое-то время начало проявляться. Я начала петь, но уже достаточно взрослая. То есть я в детстве, как и все, ходила в музыкальную школу, как большинство людей нашей страны. Ходила в музыкальную школу, училась на фортепиано. И больше я, конечно, играла на фортепиано. Пела в хоре, да. То есть у меня нет постановки голоса, но в хоре я пела. Папа обладал у меня потрясающим басом, он пел в церковном хоре. Периодически я там появлялась также, пела вместе с ними. Вот. Росла. В основном я, конечно, на классической музыке. Дома у нас была классика. Дома.
0: Ну, я вот смотрел, смотрел, у тебя в профиле там написано «Любимый Рахманинов Лист».
1: Да. Да.
0: До сих пор.
1: До сих пор, да. Папа мне ставил какие-то там церковные песнопения, у него были пластинки красивые, красивой музыки, или он любил...
0: Ну и все же, все же это какие-то годы, что он тебе ставил еще пластинки, винилы, а кто же там исполнитель был? Я вот, честно говоря, 80-е у нас тоже, вот я помню, 80-е это пластинки, винил в каждом доме на проигрывателе.
1: Ну, вот с 80-го по 90-е, да.
0: А брат... кто исполнители там были? Это какие произведения церковные, я имею в виду? Я такого в 80-е не поймал.
1: Ну, ты знаешь, репертуара. Так получилось у моего отца, что... Я, честно говоря, даже не знаю, как так получилось, но он...
0: Это все в Кёнигсберге, да?
1: Да, ну, я не очень люблю слово Кёнигсберг, мне больше нравится Калининград.
0: А мне нравится Кёнигсберг, я буду Кёнигсберг, а ты Калининград.
1: Хорошо. Давай. Так получилось, что у меня папа принял участие в восстановлении, ну, как, восстановлении храма. У нас, это вообще была старая кирха, Там был склад, там было что-то вообще не... По-моему, даже спортзал, что-то такое было. А потом
0: Ну, как
1: начали
0: везде,
1: восстанавливать... Потом...
0: зернохранилище, овощи,
1: Да. И потом
0: клубы, кинотеатры.
1: начали восстанавливать, именно делать православный храм. И я бы не... до этого я бы не сказала, что отец был таким особо верующим, но, в принципе, я маленькая, может быть, была. Я вот вспоминаю бабушки, дедушки, точнее, говорили, что да, они так жили при советской власти и атеисты были, но дело в том, что после того, как они уже ушли, нашли у них и иконы, и все, просто, ну, может быть, боялись говорить. И
0: Понятно. И
1: папа...
0: пластинки оттуда же, да?
1: Нет, папа просто вот начал петь в хоре, и батюшка, видимо, давал ему
0: Стал
1: слушать.
0: делиться. Понял, чтобы он набирался
1: Да, и у папа, конечно, у
0: опыта.
1: нас... Да, он такой был очень верующий человек.
0: Так, ладно. Я так понял, Наталья, ты будешь очень издалека заходить, отвечая на мои вопросы. Давай я тебя буду это.
1: Направлять, хорошо?
0: Немножко в колею, да, обратно. Ну, ты человек широкий, походу. То есть, давай так. Если ты рассказала все о себе, я тебе тогда буду... Что для тебя сейчас в твоей жизни творчество? Вот то, которое... То, с которого тебя узнала неформатка. Трио, фолк-трио Веды. Это
1: Веды.
0: единственное, или ты как исполнительница развиваешься и отдельно, параллельно, и до этого? Как это
1: Ну,
0: началось? Вот уже на
1: получалось...
0: сцене.
1: захотелось петь. Ну, вот захотелось.
0: Когда? Когда?
1: я начала петь. Ну, наверное, это уже было мне лет так за 20 было. То есть до этого, можно сказать, я только пела. Ну, были какие-то там выступления в музыкальной школе, но это было так,
0: Музыкальное
1: не серьезно.
0: образование ты начинала получать, да, я так понял?
1: Музыкальная школа.
0: А ты же сказала, у тебя нет музыкального образования.
1: Ну, я имею в виду там колледж,
0: А,
1: и так
0: высшего
1: далее.
0: профессионального. Ясно.
1: Профессионального, да.
0: Среднее музыкальное образование в стандарте советского
1: Да.
0: образования, культуры,
1: Все верно.
0: культурного.
1: Все верно. И первое, наверное, мое выступление был конкурс. И учителя из музыкальной школы пригласили меня спеть, поучаствовать на конкурсе. Я пела «Музыкант Никольского». Это было ужасно, если честно. То есть я настолько волновалась, что спеть я толком не смогла.
0: Ну,
1: Но,
0: это
1: тем не
0: была
1: менее,
0: песня, это песня, которую я тоже исполнял вот на студенческих посиделках пьяных.
1: да, очень хорошая песня. Но потом
0: Конечно.
1: я все-таки, так как я спела так, как мне не понравилось, то есть я больше думала не о том, что я исполняю, а о том вообще, что я сейчас в обморок упаду на сцене. Поэтому я, позанимавшись немножечко, я потом ее перепела и спела уже достойно.
0: Ради уверенности позанималась.
1: Да. И так вот получилось, что начала участвовать. Я в то время жила в поселке Янтарный. Ну, я родилась там, в Калининградской области. У нас еще Янтарды бывают. Да, очень красивый поселок, там много творческих людей. Рекламу даю такую небольшую поселку, так что
0: Давай, давай.
1: можно приехать, посетить этот и вообще нашу область, и Янтарный у
0: Ой,
1: нас очень
0: как,
1: красиво.
0: ой, как это непросто для всех сейчас
1: Ну,
0: на ваш
1: да.
0: остров попасть. Остров России без... Ладно, ладно, все, не буду перебивать, продолжай.
1: Вот, и я начала выступать там в художественной самодеятельности. Пела, пела, пела, пела. И так получилось, что с моей подругой Гайной Газиян мы решили попробовать спеть дуэтом. Ну, вообще, что получится, потому что она такая... Мы разные по темпераменту, она такая взрывная армянка. очень темпераментная. Голоса у нас абсолютно разные, но нам понравилось. Но мы поняли, что для большего, ну, лучшего звучания, что ли, для каких-то наших задумок нам нужен еще, как минимум, еще один человек. Вначале мы пригласили дочку Гайне Аню и мою племянницу. Вот она сейчас, кстати, она пианистка, она заканчивает музыкальный колледж. Тоже
0: решили полусемейный такой сделать.
1: Да, да, у нас такой семейный квартет. Но так как Саша у нас занята, она во многих проектах участвует, и, в принципе, она больше сейчас отдает внимание именно инструменту, фортепиано, поэтому уже дергать ее мы не стали, потому что вообще проблема всех, наверное, коллективов – это время, чтобы собраться на репетиции. Вот, и вот мы остались втроем.
0: Я уточню, для независимых творческих проектов это проблема, я так понимаю. Вот, те, кто профессионально в чем-то там участвует, у них все по расписанию. Вы же независимый творческий проект.
1: Да.
0: Ты же бухгалтер.
1: Я бухгалтер, вернее. Да. Все остальные где-то что работают.
0: Ну, и ГНН, наверное, где-то работает сейчас.
1: ГНН сейчас у нас работает в Доме культуры, она ближе уже подошла. До этого была менеджером по продажам тоже.
0: Ей повезло уже. Да, уже ближе.
1: Да. И вот мы начали втроем.
0: А почему вы Веды назвались?
1: Веды. У нас много очень спрашивают. Да, почему Веды? Все спрашивают про индийские Веды. Но надо было, наверное, назваться Веди. То есть третья буква алфавита. Ведать, владеть. Ну, не как-то так вот решили, что именно Веды будем называться. Но это вот к тому, что...
0: Ну, кривотолк, видите, все-таки вызывают. У нас-то основная масса людей мало просвещены о смысле слова. Ну да, у всех ассоциация сразу же на какие-то ведические, эзотерические знания.
1: Нет, Веди, техники. Она... Наша родная...
0: А, Веди. Веди. Да.
1: Веды. Ну, вы назвались Веды, потому что, ну, как созвучнее, что ли. Хотя...
0: Ну, совершенно Веди. Разные понятия. Разные понятия, Саша. Веды, оно ближе к ведьмовству, что ли, я не знаю. Ну, в общем, к такому ведению. А Веди...
1: Ну, мы позиционируем себя как именно ведать и владеть, потому что и тот материал, который мы берем для исполнения, он затрагивает... Мы напрямую, наверное, общаемся с душой слушателей. То есть у нас нет таких каких-то, не знаю, попсовых песен. Сейчас, так как мы еще и фолк трио Веды... обратились к русскому народному творчеству, скажем так, что, наверное, это тоже связано с тем, что мы несколько оторваны от большой России. Это какая-то вот оторванность корней. Нам хочется приблизиться, а поэтому мы сейчас исполняем много еще и народных песен.
0: Ну, я хочу со своей стороны заметить, что ваш репертуар из того, что я слушал, из записанного, естественно, наверняка ваш репертуар гораздо шире и красочнее, но то, что имеется в записях, ну, никак из этого не сделаешь вывод, что у вас именно к народному, к русскому народному творчеству. Ну, скорее всего, к его интерпретации. К его интерпретации на современный лад.
1: Да. Дело в том, что народные песни мы не записывали, мы все это исполняем вживую. И вообще, честно говоря, не любим записываться, просто так иногда бывает. Если послушать, наверное, качество записей, можно понять. Это было так. У меня, допустим, так как я не профессионал, у меня проблемы иногда бывают с голосом. И на какие-то мероприятия, допустим, зимой выступать на улице. Вот, были случаи, когда просто потеря голоса после выступления на улице зимой, и нам уже даже сразу говорят, несите запись. Угу. Вот, поэтому записи у нас такие на бегу. Прибежали, вот нам надо срочно, вот мы сейчас споем, и вот нам буквально завтра, вот давайте нам, вот мы все.
0: Наташ.
1: Так.
0: Из того, что у нас записано, вернее, у вас, у тебя, как у исполнительницы, ни для кого уже не секрет, трио Веды уже крутится трек в ротации по итогам выбора главного редактора. Ваша песня «Тропы» с 24 декабря в ротации на неформатном радио. Но сегодня я эту песню ставить не буду. А буду ставить песни, которые именно ты как исполнительница представлена. Я думаю, что там не все, это не все. Или даже, скажем так, больше. Все остальные песни, которые у меня будут сегодня в эфире, это песни уже не относятся к трио Веды, правильно?
1: Да, это сольно, да, это...
0: Все, да. И вот перейдем теперь... Да, мы уже заговорились очень, да. Перейдем как раз к твоему репертуару. И я скажу, что очень так сильно представлена в репертуаре в твоем тема материнства. И это честно. И это и по жизни у тебя связано. И это не случайно, да. Но я думаю, что это открытая информация, и ты не будешь обижаться. У тебя на стене написано, в твоей информации, ты у нас многодетная мама, мама четырех прекрасных детишек.
1: Да, я поздравляю.
0: Да, с чем я поздравляю и тебя, и твою семью, и нашу любимую родину. И давай... Все-таки размочим, так сленгово говоря, размочим эфир наш твоей песней. Песней, которая называется «Капелька». И как раз ей и начнем освещать тему материнства, которая в твоем репертуаре замечательно представлена. Поехали.
1: Хорошо, слушаем.

Вот такая вот песня «Капелька» называется. Не скрою, мы с тобой до эфира, Наташ, общались и помянули, значит, тему образного мирового зрения. Наташа, ты с нами на связи? Так, что-то у Натальи приключилось. Наташа... Наташа нас не слышит. Ну что ж, придется мне, пока Наталья выйдет на связь, рассказать мне самому немножко о Наталье. Мы вообще с Наташей познакомились на Витебском фестивале «Адигитрия». Это было в 2017 году. Вообще фестиваль, он имеет свои, скажем так, туры, которые проходят также и в Калининградской области, по-моему, зимой как раз у них. И вот в 2017 году я встретился там с трио Веды и конкретно с Натальей. И вот так вот мы, так сказать, познакомившись с одной сценой, продолжили уже свое отношение приятельские дистанционно ВКонтакте. И еще одну тайну выдам. В общем-то, на неформатку, конечно, я затащил Наталью и трио Веды. И был очень рад, что главный редактор, наш диджей Сухер, он выбрал ихнюю песню «Тропы» для ротации на неформатном радио. Вот эта песня, которая сейчас прозвучала, «Капелька», вот она действительно наполнена образными формами. И о чем мы хотели поговорить с Наташей, вот, но я надеюсь, она еще вернется к нам в эфир. Она, прослушав предыдущие эфиры, задалась тоже вопросом, а что же такое сказка-то, курочка-ряба, о которой мы говорили в прошлом эфире? Ведь ее все слушают. А какой она смысл, значение, какое...

как раз материнство. Это песня Олега Митяева «Письмо матери». И надеюсь, что пока будет звучать эта песня, Наташа выйдет с нами на связь. Итак, слушаем еще раз. Не еще раз, а сегодня весь вечер с нами Наталья Аверина со своими песнями как исполнитель.

Наверное, самым интересным всегда является то, что у исполнителей, особенно те, кто не занимается этим профессионально, а хобби, но с такой вот наследственностью, как у Натальи. Вот, кстати, она выходит на связь через чат Дискорда, ну, наш между с ней лично. У нее проблемы, почему-то все отключилось, и она пытается перевосстановить с нами связь. Вот, возможно, она уже появилась. Нет, она еще не появилась. Итак, я о том, что мне почему-то очень интересно слушать Наташу, как она исполняет, потому что не испорченная музыкальным образованием и прочими вокальными уроками, она поет от души, и голос у нее имеет

какие-то такие нотки действительно и интонации, которые в нужном слове, в нужном звуке совместно с музыкой что-то такое делают, действительно, как она сказала, направляются прям в душу. То есть слушаешь. Это, наверное, вот такой уникальный дар, которого очень многим исполнителям профессиональным не хватает. К сожалению, а может быть и к счастью, нет такой привязанности к ним и желания слушать. Итак, мы продолжаем свой эфир, знакомимся с творчеством исполнительницы. Любительница, исполнительница, как это выяснилось, для меня, честно говоря, было неожиданно, что Наталья имеет такую сугубо цифровую профессию, бухгалтер. Пока Наталья пробует восстановить с нами связь в экстренном порядке, я буду ставить ее песни. Следующая песня это колыбельная для России. У меня вообще-то был вопрос к Наталье по названию этой песни. Это песня Сергея Трофимова. И по словам, я не нашел там мотива для того, чтобы назвать так «Колыбельная Россия». Может быть, ребят, вы в чате что-то напишите. Кстати, давайте я после этой песни как раз зачитаю все ваши мысли, приветствия и эмоции после того, как вы слушали уже прокрученные песни Наташи. А сейчас поставим «Колыбельную для России». Ну, не я название давал, извините.

0: Ура, ура, Наташа к нам вернулась. Наталья,
1: И
0: что
1: снова
0: слышишь?
1: здравствуйте.
0: Я не бы... Да, и снова здравствуйте. Вот. Я рад, что ты опять с нами, и что все
1: Я тоже.
0: происки злой
1: Все поиски
0: техники
1: интернета, да.
0: и... Да, все происки
1: Ничего
0: интернета.
1: не
0: И даже
1: сыскано.
0: звук, стал намного лучше, я тебе сразу скажу. Ну, пока тебя не было, прозвучало уже две твои песни. Первое «Письмо матери» Олега Митяева, вторая «Колыбельная для России» Сергея Трофимова. Ты вообще эти песни выбирала, потому что они тебе очень сильно понравились, или еще были какие-то советы со стороны по поводу репертуара?
1: Мне нравятся эти песни. И вообще, в принципе, для чего я пою, да, вот если так, зачем я это делаю?
0: Угу, это очень важно.
1: Это
0: Давай.
1: очень важно, да. Вот знаешь, это мой способ, наверное, остановиться в суете, посмотреть в небо. То есть для кого-то это молитва, да, поход в храм. А у меня это еще один из способов немножко остановиться, подумать о смысле, о том, куда я иду. И эти песни, они созвучны не только в моей душе, да, но и в душах слушателей других людей. Я вижу, потому что, ну, чаще всего это, конечно, женщины приходят, подходят после концерта. Иногда они с мокрыми глазами говорят: «Спасибо, нам так хорошо стало, светло на душе». Это, наверное, самое главное. То есть
0: Наверное.
1: у меня
0: И я даже
1: некоммерческий проект.
0: уверен, что это самое главное, как и исполнителя, так и автора. Я с тобой
1: Да.
0: я очень рад за тебя, что у тебя есть понимание, вот такое понимание значения своего применения своего исполнительского, музыкального. Непрофессионального, нарочито непрофессионального, потому что это круче таланта. Дай бог, чтобы дети все твои, и все наши были точно такими же, просто творческими по жизни, в любом деле, ну и тем более, конечно, и в таком сугубо творческом направлении.
1: Музыка.
0: Наташ, у нас там, после того, как ты у нас после капельки потерялась, а
1: Да.
0: у меня была заготовочка, то есть песня та «Капелька», сейчас вернемся немножко к ней, буквально для намека, она вся соткана такая из образов и относит нас к теме образного мировоззрения, да, и мы как-то до эфира с тобой обсуждали немножко эту тему, и курочку рябу, помнишь?
1: Да,
0: Было у
1: ты
0: тебя, было у тебя, да. Я тут всех
1: время подумать
0: спросил.
1: над этим.
0: Да, у тебя было время подумать а над этим. А тебе дети вопросы, кстати, твои не задавали про вот такие сказки? А что это, почему это, а что это или как это?
1: Ну, ты
0: Нет?
1: знаешь, вот именно конкретно даже курочку рябу я всегда воспринимала как что имеем, не храним, потерявши плачем. Но когда ты вот так спросил меня, да, про эту сказку, я начала. Во-первых, я прочитала оригинал сказки у Афанасьева. То есть то, что мы рассказываем детям, это так адаптировано для детей, а сама сказка, она немножко по-другому. И у меня, ты знаешь, у меня больше вопросов возникло, чем ответов именно с этой
0: Я не
1: сказкой.
0: читал. Я не читал оригиналов. Я именно
1: Потому что там, ну,
0: к народному.
1: то есть, если вот так вот разбирать ее, да, может быть, кто-то, слушатели нас поддержит, сейчас напишет свои мысли по этому поводу. Дед и баба, да, мужское и женское начало. Хорошо, получили в дар золотое яичко. Почему они его били и не разбили? То есть я воспринимала это, ну, вот как получили они какой-то дар, но привыкли они. Начинает поступать так, как с обычным яйцом, а получили в дар что-то большее.
0: Ну, хотели
1: Ну,
0: его применить в нужду животную, да?
1: да, а получили-то они не простое яйцо, а золотое. Но в оригинале сказки, когда я читала, там получается, после того, как разбилось золотое яйцо, там происходят вообще страшные вещи. Во-первых, сорока.
0: Просвети, просвети народ,
1: сорока
0: давай, давай.
1: ломает ногу. Да, сорока. Слово сорока вообще, да, сорок. Вообще такая необычная птица, наверное, это такое название. Птица, которая, как считается, да, разносит вести по лесу. И слушается такое роковое название. Но в то же время слушается такое роковое название, да?
0: Сорок, да, да. Совесть, если брать приставку со, то это как бы свыше, грубо говоря.
1: И она ломает ногу. Ногу. Но нога движение какое-то. Потом дуб. Дуб, сильное дерево, сбрасывает все свои листья. Сильное дерево, там сколько дуб-то живет? Долго живет.
0: Долго.
1: 500-800 лет, сколько он...
0: Неважно, долго.
1: Да. Рушится потолок. Попадья выкидывает пироги. Почему пироги, непонятно. Но, видимо, то, что приготовлено для семьи, выкидывает в окно. А дочка удавилась. Вообще, это для меня...
0: Так, так, так, Наташа, это будет круто, если мы сейчас на сказку потратим оставшееся наше небольшое эфирное время. Знаешь как, давай еще раз. Вопросы, которые у тебя возникли в связи с прочтением оригинала Афанасьевского пересказа, это же не он написал, это он тоже там пересказывал, собирал.
1: Да.
0: Вот. Да. Ну вот то, что детям маленьким, младенцам рассказывают, естественно, без вот этих вот всех ужасных подробностей.
1: Что... Ну вот, наверное, да, вот то, что получили в дар, получили дар. Получили что-то.
0: Она... Хорошо, я понял. Нет, это ты уже говорила. Хорошо, на что это похоже в истории? Ну, это же не с потолка обрушившегося взято.
1: Я
0: ну,
1: не
0: потому
1: знаю,
0: что
1: вот
0: такого если... не бывает. Потому что такого не бывает. Все, что было, то и есть. И, ну, как Экклезиаст сказал, и все, что было, то и будет. И все, что сейчас есть, то уже было.
1: Ну,
0: все.
1: Я не знаю, даже...
0: Давай, без тупиков. Я, наверное, курочку-рябу возьму еще в одну традицию, которую буду вместе с правами и обязанностями зачитывать. Мне очень интересно. У меня, конечно же, у меня есть свои прообразы на эту сказку. Они простые, они очень простые.
1: Но, кто-то
0: но я не буду рассказывать. Но я не буду рассказывать.
1: Кто-то проводит аналогию по поводу этой сказки, что это вот, ну, как получил, допустим, да, мы все верующие люди, ну, большинство, наверное, что получили вот Царствие Небесное, но даже как, может быть, даже Адам и Ева, да, но не...
0: Ну вот, гораздо ближе. Ну, дед и бабка, ну, прародители,
1: бабка,
0: то есть не
1: да,
0: сами родители. Ну, это же прямой отсыл, понимаешь, к прародительскому пути. Так.
1: Получили возможность души, бессмертия, да, но вот они...
0: Так, ну, прекрасно.
1: Не воспользовались, не воспользовались. Были изгнаны, скажем так.
0: Это ты сейчас рассуждаешь, или это были мысли такие?
1: Ну, были мысли, да.
0: Ну, вот видишь, все очень правильно. Ну, а Афанасьевы и прочие все остальные, видишь, они как нас далеко хотят увести от простоты детской. Значит, не бывать курочки ряби. Нет, я просто, можно эту тему развить, как говорится, образное мировоззрение, мышление, оно такое, что можно с одного образа на другой перескакивать. Если вернуться в нашу историю, например, на 100 лет назад приблизительно, то это та же самая курочка-ряба. Вот, имели золотое яичко, получили простое, вот, имели царскую власть, получили народную. Чисто на житейские нужды, да, пользуемые. Ну и мышка, которая там бегает, хвостиками махает, тоже как бы образ такой интересный. Все, ладно, мы сейчас поставим песню, еще одну твою. Она называется «Путь». Это Сергей Саватеев. Я не знаком с этим автором, если можешь, в двух... предложениях, да. Песня замечательная, мне очень нравится.
1: Песню это исполняет Ольга Кормухина. То есть я, к сожалению, не пишу песни. Это большой, конечно, минус. Пыталась писать, но нет такого дара.
0: Вот, ничего, поэтому... ничего. У тебя свой дар, и ты не надо распыляться. Все хорошо.
1: И песня «Путь», она, конечно, да, она очень сильная. И опять же, она заставляет задуматься о смысле жизни, обратиться к своей душе, и поднять глаза наверх.
0: И это прекрасно. Сейчас мы ее будем слушать. А ты, пока звучит песня, Наташ, пожалуйста, прочитай чат. Мы все-таки должны к нашим слушателям, которые и пишут, и слушают. Сегодня много людей на связи. В чате неформатного радио, в Дискорде. Всех настоятельно загоняю туда. А мы пока слушаем твою песню «Путь».

0: Ну, сильная песня. Люди, согласитесь со мной. Да, вот Камоныч пишет: ух, в припеве очень ранжировка впечатляет, ритмично, сильно. Наташ, ты
1: Да,
0: пока
1: и славно
0: читала,
1: такие. Угу.
0: да, и слова очень, да. Ну, всем рекомендую пройтись на неформатку. Там есть исполнительница Наталья Аверина, и у нее песни и с текстами, конечно, как у приличного человека. Наташ, давай
1: Да.
0: все-таки удовлетворим наших слушателей, особенно тех, кто в чате общается. Мало внимания им сегодня. Да я вообще такой, вот меня простите все. Все, кто сегодня присутствует. Саня, Павел П., Камоныч, Иван Привалов, Дурень, Данила Мастер. По-английски что-то. В общем, диджей Зухер. Ну, простите, ну я вот такой вот, ну не могу я распыляться. А вот Наташу заставил все-таки прочитать, что люди
1: Да.
0: написали. Может быть, она сейчас что-нибудь
1: Спасибо
0: вам скажет.
1: большое. Спасибо за похвалу. Мне очень приятно. Но вопросы я вот, Сергей, как говорила, я в принципе так не вижу. А, вот в СССР, диджей Зухер писал, опиум для народа была религия. Откуда были подпольные пластинки? Это был уже развал. Близко к развалу СССР уже начали восстанавливать
0: Перестройка.
1: храмы.
0: Да,
1: Да,
0: перестройка.
1: перестройка, да, мы были, уже появились и пластинки, и храмы восстанавливали, и люди уже, людям нужна вера, человек без веры, наверное, вот когда развалили царскую Россию, да, все ринулись в коммунизм, ну как ринулись?
0: Да нет, это закон. Я просто так, чтобы ты
1: Стали
0: понимала
1: обожествлять,
0: процесс.
1: наверное, Сталина,
0: Да
1: Ленина,
0: нет,
1: Сталина.
0: нет, нет, это по притче. Человек выгнал из своего дома Дух Святой, то есть голову отрубил, свою связь с Царством Небесным через царя, главу. Ну и ринулись в открытое пространство, так сказать, духи. Потому что, ну, вообразить себе невозможно. Только что был, значит, верующий народ, вся православная, христианская, значит, страна.

0: Она куча народу, и тут же они пошли громить, ломать, грабить, сжигать, крушить храмы, те же самые, что это могло быть как не беснование. То есть, ну, человек, он вообще духовный сосуд. Что там прославлять? Ну, естественно, на место, как
1: На
0: говорится,
1: место Бога, да? Место свято, место
0: святого,
1: пусто не бывает.
0: на святое место, да, конечно же, ставится какая-нибудь другая подменка.
1: Ну и как
0: Ну,
1: оказалось, да, вот я даже беру своих бабушек, дедушек, как оказалось, люди продолжали верить. Все равно это, мне кажется, не уходило. Люди, может быть, просто боялись. Все
0: не
1: равно не
0: афишировали, да.
1: бывает так, что тысячу лет, да, предки все, это была вера, это были семейные устои, да, какие-то определенные, это молитвы перед приемом пищи, там, я не знаю, походы в храм, и потом вот все это перечеркнуть,
0: Не, ну, Наташа, ты же
1: наверное, очень
0: понимаешь, что
1: сложно.
0: все это еще имеет как общенародный план, так и личный план. А в личном плане люди делятся на, как некоторые, конечно, не сопротивляются, на святых и на пшеницу и плевелы, на святых и нечестивых, на званных и избранных.
1: Ну да, люди разные.
0: И в какой-то момент, видимо, стан святых был побежден, как в Откровении сказано.
1: Ну, не будем об этой. Хотя
0: Но
1: забывать,
0: это
1: наверное, это
0: есть.
1: не стоит. Это
0: Нельзя
1: наша история.
0: и детям
1: И детям.
0: наказать. Не то, что...
1: Но
0: Не то, что...
1: историю, конечно, нужно знать, чтобы это все не повторялось.
0: Да. Скорее бы нам курочка еще одно золотое яичко снесла. Мышка уже, по-моему, нацелилась на простое, очень так это серьезно. Ладно, Наташ, что у тебя там вопросы есть? Ну, в основном я вот просмотрел чат, в основном ребята, конечно, наши парни сегодня прям, ну, хвалят. Наташа с подобаем, обращу внимание, Наташа с подобаем пишет очень трогательно, Сергей Онский пишет хорошие песни, но что-то ему там, значит, в инструментале не понравилось. Дурень пишет, Наташа, тебя к Анатолию Першину на союз, это... Союз — это студия Союз, а Анатолий Першин — это кто? Ну, я не знаю, простите. Так. Значит, Камоныч пишет, отдайте Михалкову для съемок сей сюжет. Это про
1: Но это,
0: курочку
1: видимо,
0: Рябу, видимо.
1: обсуждение, да, курочка ряба
0: Курочку Ряба
1: пропустила.
0: Афанасьева, да. Вот. Ну что? Дурень, в общем, там тираду пишет, оркестр, не парься, повели на цепях, Ставроград — это прорыв и победа рок-н-ролла. Ну, я не знаю, прости меня, дурень, я не врубился в контекст твоих комментариев. Священник, Союз, телеканал, Першин. Ну, видишь, не такой уж он и Першин для нас, что мы про него ни сном, ни духом. А «Союз», я думал, это этот звукозаписывающая компания. Хотя, ладно, Наташ, у нас еще есть твоя обалденная песня в обойме на сегодня. Она называется «На одной земле». И эта песня вот как никогда, наверное, описывает вот это вот самое наше, настоящее. Я всем говорю сейчас, слушать, ничего не пишите. Положите руки на стол или куда там, подмышки себе, и слушайте внимательно эту песню. Мало того, что она прекрасно исполнена, там, ну, просто поразительно
1: Потрясающие слова.
0: потрясающие слова, да, ну,
1: Очень
0: некоторые,
1: точно,
0: конечно,
1: да.
0: очень точные, и для нашего как раз вот времени. Авторы текста Григорьев и композитор Иванов и Сафонов. Вот. И после этого мы еще поговорим. Слушаем. На одной земле.

0: Ну что, дорогие мои слушатели, прочувствовали? Я вас уверяю, такие песни запоминаются надолго. Но это песня и боль, и правда, наверное, и надежда здесь.
1: Да, это стремление человека, живого человека, думающего человека, все-таки к духовности какой-то, да, к размышлениям.
0: Не к какой-то. Истина, она одна. Вопросов нет. Никто не согласен к какой-то. Все ищут действительно истину. Это просто встречается на пути какие-то духовности. А истина, она одна. Разве нет, Наташа?
1: Да, и люди, наверное, идут разными путями к ней, но стремятся. Я надеюсь, что стремятся все.
0: Ну, так. Я тебе открою тайну, прообраз пути у всех один. Все по-разному этот путь воспринимают для себя вообще в жизни как назначение и смысл вообще жизни как путь. Многие вообще не воспринимают. Ну, то есть у них животный смысл жизни. Духовность. Это другое рождение. Вот тебе, как матери, и как вот я уже обращал внимание, материнская тема в твоем творчестве, она ведет, собственно, должна вести наших детей к рождению не только уже по плоти. Вот. Естественно, без плоти, без рождения по плоти не может быть потом рождения духовного. А потом вот в то, вот эта песня «На одной земле», она о том, каков по плоти и духу другая личность, соборная личность нашего народа. То есть другой уровень матрешки.
1: Полностью с тобой согласна.
0: Да, и меня вот твое исполнение, я не слышал исполнения, ты говоришь, ее исполняет еще кто-то, да?
1: Александр Иванов, группа «Ронда».
0: Ага, ну не слышал я. Я вообще малослушка, не меломан. И
1: у него, кстати, это... очень много хороших песен.
0: Согласен, да. Это я соглашусь на все 100. Поразительные образы в этой песне, поразительные выводы. И сильно. На неформатке мы, к сожалению, «Рондо», наверное, крутить не можем. А вот твою песню, ну, может, что-нибудь там пришлют претензию за исполнение кавер-версии. Посмотрим. Ну, вообще, почему я говорю с надеждой? Ты видишь надежду в этой песне?
1: Конечно. Но если нет надежды, то смысл вообще теряется во всем.
0: Но здесь, в этой песне, надежда, она не определена ничем. Собственно, ну, типа, мы идем. Вот все такие разные, все такие. В одном, естественно, там солидарные гонят святых. Очень сильные, кстати, такие строки. Но это вот такое испытание. Это скорее всего, даже роль, отведенная для гонения святым. Это святым на благо, наверное, тем, кто гонит. Может, тоже как-то на вразумление. Кровь рекою льем, да поклоны бьем.
1: Ну, у нас народ такой.
0: Какой?
1: Ну, в плане того, что... мысль шла у меня. Опять же, да, вернувшись...
0: Наташа,
1: допустим,
0: Наташа, а ты народ как определяешь вообще это? Это что за сборище, собрание каких критериев народ? Ну, вот народ, я тебе просто помогу. Вот народ — это личность. У личности есть какие-то свои характеристики, да? Вот ты личность, у тебя есть свои данности, есть таланты данные, есть недостатки и все особенности. И это и есть какая-то такая вот личность. Наш народ — это что за личность? С какими данными и достоинствами и недостатками?
1: Наш народ, ну, очень такой философский вопрос.
0: Конечно.
1: Что для меня?
0: Ну, вот, ну ты по-простому, попробуй, да, так без глубоких философских раздумий. Ну, вот просто для тебя, да.
1: Ну как, вот я русских людей воспринимаю практически как родственников, а также там, в принципе, наверное, даже всех славян, неважно, Украина, Белоруссия. У нас один корень, одна история.
0: Какой? Ну, корень какой?
1: Земля. Родители общие. Родители общие.
0: Земля, родители... да? Наверное,
1: земля. Да.
0: Родина.
1: Территория, на которой
0: одна.
1: Мы живем, родина.
0: Ну ладно, я чуть-чуть помогу. У нас один языковой корень.
1: Один язык, да.
0: Да. Все.
1: Даже не знаю, что тебе еще сказать.
0: Да, я уже понял. Да, это вообще на самом деле непростой вопрос. И просто на него ответить сложно.
1: Мы очень любим, вот когда мы собираемся, да, вот на каких-то площадях, вот это вот чувство плеча рядом находящегося человека, людей. Когда мы собираемся все вместе, когда как это подхватывается какая-то идея, мы все какие-то дружно и, скажем так, батьку бьем, и дружно любим, и...
0: Ну, короче, куда поведет, туда и дружно. Ну, это чувство соборности. При коммунизме это называлось коллективизма, чувство коллективизма, или как это, принцип коллективизма. Ну, это, так сказать, переработанное понятие соборности, то есть соборности личности. Конечно. Один — это один, а где двое и трое, там и я посреди них. Заповедь знаем такую, да, Христову. То есть сила усиливается, духовное качество собрания человеков или один человек в одном духе, или несколько человек в одном духе. Конечно же, разное качество, разная сила, разная... мощь, разные возможности. Ну и спрос разный. Вот. Ладно, мы что-то как-то это... Убежали далеко от мыслей о смысле именно твоего творчества, но хочу просто заметить, что мы уже должны подбираться к завершению нашего эфира, Наташ.
1: Да, а у наверное, меня остались... уже время пролетело незаметно.
0: Время хоть и пролетело незаметно, даже с твоим отпуском таким нечаянным. А у меня еще остались вопросы к тебе.
1: Так.
0: Вот. Вообще, насколько я хотел спросить, вот женское начало, оно вот именно вот к нашему, оно соединяет нас с нашей родиной, с нашей землей, вот со всем тварным. Вот. И если так просто взять и выжимку сделать из народных понятий о том, что какая роль у женщины в семье, ну, семья, это понятно, это одно целое, ну, муж занимается, он глава, он рассуждает, он принимает решения, а жена, вот так вот есть, вот люди верят, она в основном занимается чувствами. То есть она чувствует, для нее важно отношение, для нее важно внешнее. Она, скажем так, поэтому ее легче соблазнить. Ты согласна с этим, что для женщины важнее чувство, чем смысл?
1: Конечно. Конечно, мы вообще живем все время чувствами, живем. Какая роль женщины в семье, да? Простите.
0: Нет, я тебя спросил, ты уже ответила. Да, действительно, для женщины важнее то, как к ней относятся и как ей преподносят смыслы. Ну,
1: Да.
0: поменем тот же, да, райский сад, Эдем. Но вот у нас была в эфире песня, звучала «Матери», «Письмо матери». И там эту песню я слушал не просто так, а я ждал, какие мысли как бы у меня появятся порассуждать об этой песне. Вот у женщины она родила ребенка, воспитала его, дала, ну, вложилась в него всем своим материнским сердцем, потом он уходит. Вот для чего ты, Наташа, родила 4 детей? И как ты их воспитываешь, и
1: В радости.
0: ну, какой ты им жизни желаешь, да. Нет, просто некоторые, собственно, ну, это не секрет, некоторые рожают детей, и потом из них делают вторую копию себя, хотят, чтобы они воплощали те мечты, которые они не исполнили в своей жизни. Или берут за эталон для их будущей жизни какие-то примеры из масс-медиа, пропаганды там или еще что-то. Вот у тебя какие
1: Ну,
0: планы
1: во-первых,
0: на
1: конечно
0: своих
1: же.
0: детей? Да.
1: Какие у меня планы на моих детей? Чтобы они выросли счастливыми, чтобы они вели себя в жизни, да, достойно.
0: А кто оценивать будет достоинство их поведения?
1: Чтобы они были честными, порядочными людьми, добрыми, ответственными. Поэтому
0: А в основу, а в основу, в основу, в основу им что вы кладете в семье? Ну, это все
1: радость, любовь,
0: понятно,
1: конечно.
0: качество.
1: Радость, любовь.
0: Пример или назидание? Ну,
1: Пример.
0: то есть устное наставление или пример? Согласен.
1: Ну, наверное, и то, и то. Потому что, ну, в какой-то момент, до какого-то момента времени идет только примером, но когда дети уже становятся взрослее, там уже подключаются и слова, потому что дети не только в семье находятся, они находятся еще в социуме, они выходят в интернет, они общаются с другими сверстниками, и там не всегда так, как в семье. Поэтому с детьми, конечно, нужно обязательно разговаривать, рассказывать им, что, к чему, почему, зачем.
0: Ну и особенно, конечно, когда вопросы задавать начинают. Да. Наташ, спасибо тебе за твое участие сегодня, за твое героическое возвращение из вынужденного отстранения от эфира. И я хочу, чтобы
1: Спасибо
0: ты
1: большое.
0: сейчас, да, сейчас передала приветы, помахала ручкой, поцеловала, обняла словесными образами всех своих родных, близких и, конечно же, пожелания твои нашим радиослушателям.
1: Ну, ты практически все за меня и сказал, да?
0: Ну и
1: Ну,
0: что?
1: конечно,
0: Ну и что?
1: пользуясь случаем, передаю огромный привет моей семье, которые там сидят на кухне, которым я сказала сидеть тихо, и они
0: И
1: с
0: мы
1: трудом,
0: передаем
1: наверное,
0: привет.
1: сдерживают себя. Семья у меня шумная, веселая.
0: Но они в записи
1: Вот.
0: потом послушают, ради чего. Все хорошо.
1: Да. А вообще, ты знаешь, так как сейчас новогодние, рождественские праздники, мне хочется пожелать всем, вот мы в это время всегда живем с каким-то ощущением чуда, вот праздника. Мы вот его ждем и дарим подарки, дарим улыбки, дарим какую-то энергию свою, тепло своих сердец. И вот мне очень хочется пожелать, чтобы это было не только на новогодние праздники, чтобы это весь год продолжалось, чтобы мы были как дети. Я очень многому
0: Да.
1: учусь тоже у своих детей.
0: Заповедь. Это заповедь. Согласен с тобой. Я тоже. Я смотрю на них как зеркало, и очень часто вижу в них то, что мне нужно исправить в себе.
1: Да, поэтому да, будьте как дети, смотрите на мир широко открытыми глазами, будьте готовы к чуду, оно обязательно случится, если его предвкушать, его ждать.
0: Как вот минимум хочется... верить.
1: Да, да, а как говорится, да, что по вере вашей да будет вам. Да, поэтому, да, да. Конечно, мне вот хочется, чтобы вот это состояние радости, которое, наверное, у всех есть во время новогодних и рождественских каникул, вот я хочу, чтобы у всех нас это чувство радости, благости, любви сопровождало нас весь год. Ну и не один год, чтобы было поменьше неприятных моментов, а побольше.
0: Вечно, вечно. Вечно. У меня есть такое понятие временное. Вечно. Ну и пускай оно меняется, там, пасхальная радость, еще прочее, там, прекрасных
1: радости
0: духовных радостных много. Праздников. Да, мне предостаточно. Хватает.
1: Почаще смотрите в небо, да. Почаще думайте о вечном, наверное, да. Это,
0: ну, да.
1: Это позволяет, эти размышления позволяют радость внести в свою жизнь. Испытать счастье. Вот чего я вам всем желаю.
0: Я с тобой совершенно согласен. Если не начнете об этом думать, то и мысли-то, из которых выбирать, и не появится вообще. Но думать не умом, а сердцем. А это тоже наука определенного класса. Вот женщины, они к ней больше приучены, потому как они к чувству расположены больше и зависят от именно от того, что им на сердце ляжет больше, чем мужчина. Ну, мужчины тоже способны на это, но, к сожалению, многим нужна рядом женщина, да, для того, чтобы понимать женщину.
1: Ну так пусть тогда у каждого мужчины будет его муза, которая будет его
0: обязательно.
1: Вдохновлять, с которой он будет счастлив, которая откроет, поможет открыть какие-то горизонты в жизни дальше.
0: Ну, это мы так медленно подбираемся уже к праздникам защитников Отечества, там, к Дню Победы, к Дню Святого Георгия, Победоносца. В общем, так, ладно, правда, что радость наша рождественская, пускай перетекает сначала в Пасху. Спасибо, Наташа, тебе огромное.
1: Спасибо, Сергей, что пригласил.
0: Да, я пригласил тебя, я не пожалел. Я надеюсь, что и все, кто слушал нас и услышит в записи, тоже будут рады услышать и твои песни, и твое услышать твои мировоззренческие основы, твои размышления, твои пожелания услышать, которые ты сегодня обильно оставила нам. Спасибо, Наташ. И на этом,
1: да.
0: На этом я хочу сказать, услышимся, там я не знаю где, в Дискорде и в ВКонтакте. Спасибо и вам, наши радиослушатели, за активность в чате, за понимание.
1: Спасибо за комментарии.
0: И за комментарии, да, много восхищенных и одобрительных комментариев сегодня мы прочитали. Стрела Морфея вот на прощание пишет: «Жизнь — это счастье, ей надо наслаждаться». Ну, не знаем, Стрела Морфея, в чем для тебя наслаждение. Дурень пишет: «Спасибо, ты добрая». Вот, Наташ, ты же там не успеваешь, наверное, читать. Так, спасибо. Ну кто тут еще? Дурень еще пишет: «Жизнь — это борьба со страстями». Да ладно. Все. Всем до свидания. Всем до свидания. Хочу напомнить, что наша программа «Мысли о смысле» выходит по четвергам на неформатном радио в 19:00. Информационным партнером нашей программы является сервис Бандлинг — это умный инструмент продвижения творчества музыкантов. В общем-то, в одном флаконе там все, что хочешь. И сайт, и сильная вещь. Я не знаю, ты, Наташ, кстати, попробовала, не посмотрела, я тебя просил. Для впечатления в эфире.
1: У меня годовая отчетность, Сережа. Этим
0: понял,
1: все сказано.
0: Понял, все. Все, спасибо. Спасибо. Нет, нет, нет. Я тебя просил, когда будет время. Если нет времени, ничего страшного. Он никуда не денется, бандлинг этот. Все, ребята, спасибо и вам. Камоныч, спасибо. Всем до свидания. До новых встреч.
1: Пока-пока.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Эрик Клэптон сказал о нем: первый раз, когда я услышал стиль игры на электрической гитаре с изогнутыми нотами, это «I Love the Woman». Эта песня положила начало моему пути. Это привело меня в полный экстаз, и это же напугало до чертиков. Я никогда не слышал ничего подобного и думал, что никогда не доберусь до этого. И теперь я знаю, что никогда не услышу, но именно это сразу заставило меня и хотеть продолжать. Через 36 лет после своей смерти в 2012 году этот гитарист был введен в зал славы рок-н-ролла и занял 15-е место в списке сотни величайших гитаристов мира.

Родился Фрэнсис Кинг 3 сентября 1934 года в Техасе, в Гилмере. Начал учиться игре на гитаре у своего дяди и мамы. Но настоящее гитарное образование Фредди получил в Чикаго, куда переехал после войны с родителями, где днем работал на сталелитейном заводе, а вечером тусовался в черных клубах Чикаго. И уже в 18-летнем возрасте его стали приглашать в качестве гитариста группы Little Sonny, Cooper Band и Earl's Platoon Blues Cats. Все 50-е годы Фредди Кинг отчаянно пытался пробиться, но уже очень похоже пел на своего однофамильца Биби Кинга, и ему отказывали почти все лейблы. В 59 году Фредди подписал контракт с Federal Records, выпустив «Hide Away», которая заняла 5-е место в R&B-чарте и 29-е в поп-чарте Америки.

у Кинга был интуитивный стиль. Он часто создавал гитарные партии с вокальными нюансами. Добился этого, используя звук открытой струны техасского блюза и глубокие кричащие тона блюза Вестсайда Чикаго. Сочетание звуков Техаса и Чикаго придавало его музыке более современный вид, чем у многих чикагских групп, которые исполняли музыку 50-х годов. Он использовал два медиатора – пластиковый для большого пальца и металлический для указательного. Почти постоянные гастроли по 300 дней в году подорвало здоровье Фредди. Да еще любимые напитки – кровавые Мэри. «В них есть еда!» – говорил он. И в возрасте 42 лет от язвы желудка он умер 28 декабря 1976 года.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

поисков тебе.

0: любовью надо заниматься. Любовь — это ж не просто так, любовью надо заниматься.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
3: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелению».

навязчиво, как реклама. Что еще о тебе сказать? И снова врезается в память то, что бросалось в глаза.

Раньше мы привыкли, что когда человек умирает, за его душой прилетает вор и уносит ее в мир иной. Иногда же случается нечто ужасное. Он вместе с душой уносится печаль, и душа не в состоянии обрести покой. Но иногда, крайне редко, ворон возвращает душу на землю и дает возможность восстановить ее.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Джейн Джозеф Браун-младший, как вам? В детстве начать работу с того, чтобы зазывать проходящих мимо мужиков, чтобы зайти в публичный дом. Так сказать, прикоснуться к прекрасному, приложиться. А в 16-летнем возрасте присесть за совершение грабежа. Выйдя из заключения, поиграть в бейсболе, в боксе морды побить, а потом попасть по случаю в музыкальный коллектив, который играл по воскресеньям госпел в церквях. Это же жесть! Причем черная!

Да, ребята, это мистер Динамит, крестный отец Соула, мистер Плиз, Плиз! И просто Джеймс Браун. 99 раз он попадал в самый популярный хит-парад мира Billboard Hot 100. Но ни разу не достиг первого места. Родоначальник соула, фанка, а хип-хопа вообще без Брауна не было бы.

творчество пришлось на 60-е и 70-е годы. С начала 50-х Джеймс Шелк, Салави и Признание. Литл Ричард немного помог. В 56-м году Ричарда подписали на 30 выступлений по Югу Америки. Но он отказался. Сильно занят был на студии. Телеков и интернета тогда не было. И практически никто ж в лицо Литл Ричарда не знал. Так и вместо него на концертах плясал и пел Джеймс Браун. Живьем, это, ребята, вам не ласковый май. Тогда никаких минусов не было. А настоящая визитная карточка появилась у Джеймса Брауна только через 9 лет. Песня, которую все знают, да и вы тоже. Песня, в которой мистер Джеймс Браун стал не только чернокожей звездой, а культовой фигурой в истории музыки. Еще раз, основатель соло, фанка. И входит в состав зала славы рок-н-ролла.

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Да, шел и как-то, да, спокойно, так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
3: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект «Игорь К. Холодной водки пузырь». Поехали.
4: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят шире.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

во мрак за окном. Когда ты вернешься, где ты?

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: И не спорно.

Я живу. Я пою, мати. Я творю, я.

0: Я тварю, тварю, я!
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Город» про состояние души. Вот.
3: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

стучат и стучат. Но как же так случилось, мышь моя мышь, что я еще не сплю и ты еще не спишь? Всю жизнь играли, а все при своих. Вылезай, покурим одну на двоих.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята моего возраста помнят детскую передачу «Будильник». Ну так вот, тетя Ира Понаровская, ведущая «Будильника». «Спокойных ночей» конца 70-х, начала 80-х годов. Мисс Шанель Советского Союза. Обладатель гран-при международного фестиваля в Сопоте 76-го года. Международного конкурса эстрадной песни в Дрездене 75-го года. В Польше ее 9 раз вызывали на бис. 9! Понимаете, поляки в Сопоте. Представьте это сейчас. Консерваторское образование, родители-музыканты. Короче, один из бриллиантовых голосов России. Слушаем это сильно.

Конечно, совок есть совок. Нет блюза, рока, фанка. Тем более панка. Но красота, глубина, притягательность вокала не уберешь никуда. Опять была общая планка союза композиторов, которая переросла в попсу 80-х и беспредел 90-х и 2000-х годов. 40 лет русская эстрада находилась в заложниках трех блатных аккордов и унца-унцы. Вернемся к Ирине Понаровской. Хоть и академичка, но чтоб петь в оркестре Олега Лундстрома, это все-таки джаз. Так что образование образованием, а талант нужен обязательно, качество во всем.

Ирина Витальевна родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде. Играла на рояле и арфе. И окончила консерваторию по классу пианино. Участвовала в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». Снялась в 9 фильмах. Слушаем, Ирина Понаровская, песня из фильма «Трест, который лопнул».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

Ты накрыла меня темным облаком. Сквозь ионы смотрю в наше прошлое. Черенковый эффект твоим обликом разливается ночью на площади. Я готов стоять первым на линии, заливать тут пожары последствия. Но закрыты все авиалинии. Ты моё персонаж.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1994 году в Геттингене, в Германии, трое парней бухали в баре и пели какую-то ересь. Эту ересь им стала подпевать и Сандра Насич. Охреневшие от ее вокала, они решили пригласить Сандру к себе в группу и попеть чего. А группа называлась «Говно обезьян». Вот. Я бы, наверное, не пошел бы. Но случилось то, что случилось. Первый концерт Guano Apes, так сказать, состоялся в школьном кафетерии, а заработал коллектив ящик пиваса. А через два года они выиграли конкурс на «Вива» «Местные герои», где они обошли более 1000 участников. С этого началась их известность.

Песня была их первым успешным синглом. А первый альбом занял 4-е место в Германии и стал платиновым. Люди стали ковать металл, пока было горячо. 18-месячный тур по США и Европе. Запись 2-го альбома. С записью кавера «Big in Japan». Я вообще против каверов. Но когда произведения других исполнителей воспроизводятся совершенно иначе, неважно, тяжелее или легче это будет, я это все-таки считаю, что является творчеством. Ремейк получился просто отпадным. Да и альбом стал золотым, а в 2000 году группа получила MTV Europe Awards. Big in Japan.

конце 2006 года группа из-за дележки бабла распалась. Ну, что видно было, что делить-то. Поорав друг на друга, поиграв сольно, не добившись ничего почти. Ну, вы поняли, короче. В 2009 году Guan Apes воссоединились. Записали еще два альбома в 2011 и в 2014. И продолжают до сих пор радовать поклонников их таланта живыми выступлениями. Порадуемся и мы.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди — лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень. Но исток всего — горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя

Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.